Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Dip trip, the Fantasia.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра.
1: Сейчас в эфире новости в студии Денис Лизин. Денис, привет.
2: Да, Свет, привет. Доброе утро всем. Ну что, истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Это произошло сегодня в полночь по московскому времени. Вот днем далее Минобороны, администрация президента, эксперты, политологи, безусловно, сообщат, каким результатом перемирие привело и привело ли. Предварительно же напомню, что сначала Россия объявляла режим прекращения огня только на 8-9 число. Потом в ходе переговоров с США. Оттуда последовала просьба продлить это по времени еще на 10-11 мая, потому что главное, был анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000. И вот перемирие закончилось. По поводу хода обмена пленными от Минобороны еще сообщений нет. А что касается режима прекращения огня, то зафиксировали почти 24 тысячи случаев его нарушений. Соглашение об отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии вступило в силу. Это уже действует. В рамках этих договоренностей наши туристы теперь могут въезжать и находиться в этом королевстве на Ближнем Востоке без виз 90 дней в течение года, при условии, что гости не будут работать, получать образование или жить в Саудовской Аравии. В свою очередь, россияне, которые поедут туда далее по работе, для получения образования, как раз ради проживания и еще для совершения хаджа, должны будут визу оформить. То есть, как это и было, тут ничего не поменялось. Далее, после отмены виз для туристов с Саудовской Аравии, по данным наших дипломатов, на очереди Малайзия, Бахрейн и Кувейт. Не знаю еще, как относиться к следующей новости. Давайте попробуем так. С одной стороны, в оставшиеся 7,5 месяцев этого года трехдневные выходные будут всего лишь еще один раз. С другой стороны, следующие трехдневные выходные, как только что было, ожидают нас всех уже в июне. Мало того, ровно через месяц, на День России, когда рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, затем будут три выходных подряд с 12 по 14 июня, то есть пятница, суббота, воскресенье. Это через месяц, а сейчас еще один позитив. Началась сокращенная четырехдневка. То есть всех, кто вышел после отдыха на работу и вдруг еще не сориентировался, поздравляем сразу со вторником. Понедельник день тяжелый, уже прошел.
1: Вот, Миш, ты с хороших новостей начать все-таки понедельник. А, вторник!
2: Абсолютно верно. Еще раз всех подтверждаю. Кто не сориентировался, со вторником.

только с небольшим пояснением. Вот прямо и начнем наше сегодняшнее утреннее шоу. Вы знаете, вот поезда иногда задерживаются. И Дима Пименов сегодня тоже задерживается. Мы желаем ему побыстрее добраться до студии. Ну, что касается темы, конечно, будем обсуждать майские праздники. Вот как вы их провели? Что делали? Куда ездили? А может, работали без отдыха? Все это будем ждать у нас в соцсетях в обязательном порядке. Ну и, конечно, пишите, желайте Диме, чтобы он чтобы он поскорее появился здесь у нас. Все будет в лучшем виде. Это мы вам обещаем. Так что поехали.

0: 7:12 в российской столице. И вы знаете, я тут подумала, обычно здесь мы рассказываем об самых актуальных новостях из соцсетей. И Дима, как правило, их комментирует. Но пока Дима опаздывает, буду рассказывать и ему, пусть он внутренне комментирует, но и вам, будем надеяться, что это как-то будет так откликаться. Итак, новость, вот честное слово, не специально подобранная, просто вчера действительно это все в интернете разлеталось. Оказывается, зумеры, Дима у нас зумер, я так на всякий случай, не считают опоздание на 10 минут проблемой. Вот, не проблема, и все. Почти половина людей в возрасте от 16 до 26 лет уверены, что прийти на встречу с задержкой — это вообще нормально. Ну что ж, я не знаю, что на это сказать. Как правило, люди, которые постарше, не опаздывают в принципе. Это, знаете, таким с намеком. Не знаю, опоздали вы или нет, но тем не менее, будем надеяться, что кто-то уже из наших слушателей посмотрел «Дьявол носит Прада». Аплодисментами! Будем приветствовать Дмитрия! В студию зашел, бывает. Хорошо отдохнул, Дим? Ага, кивает головой, все, ребят, готовятся, сейчас все будет, те, кто ждал Диму, готовьтесь. Итак, «Дьявол носит Прада» вышел в России, билеты уже появились в кинотеатрах Москвы и других городов страны, успешно прошел международный прокат, получил положительные отзывы, там 86% зрителей говорят, что это просто чудо. Кто из моих знакомых смотрел, честно признаться, разделились на две категории, кто-то говорит, что как-то уныло, а кто-то говорит, что действительно очень красивое и достаточно милое кино. О цифрах еще хотелось бы сказать. Подготовка ребенка к ОГЭ и ЕГЭ с репетиторами обходится россиянам, посчитали и пришли к выводу, что это 140 тысяч рублей в год. Не хотелось бы, чтобы ваше утро начиналось с этих цифр, но уже есть. Да, средняя стоимость занятия выросла за год на 14-15%. Репетиторы, как отмечают эксперты, стали практически обязательной частью подготовки к экзаменам. Еще есть такая информация, мне очень понравилась, тоже всегда подобные вещи обсуждаются в соцсетях. Россияне, оказывается, могут массово увольняться после майских праздников. Об этом предупреждают психологи. В общем, после длинных выходных многие понимают, что совсем не хотят возвращаться на работу. И вот эксперты считают, что это повод задуматься о жизни и карьере. Тем не менее, придя сегодня на работу, господа, нужно как-то расслабиться, это не мои слова, это слова экспертов, и не принимать резких решений. А уже потом, спустя день, два, три, там, глядишь, втянетесь, а может быть, действительно что-то в своей жизни поменяете.
1: Вот как-то неудачно, мы начали?
0: Да,
1: как-то
0: нормально.
1: Немножко, чуть-чуть что-то не так.
0: Доброе утро, Дима.
1: Привет. Хоть раз у вас опаздывал поезд на час?
0: На час? Mm-hmm. Серьезно?
1: Представляете?
0: Ничего себе.
1: Мне больше всего нравится в этом случае позиция и слоган железных дорог. Спасибо, что выбрали нас. Ребята, у меня был такой широкий выбор, каким поездом добираться. Спасибо вам. Кроме шуток, всем большой привет. Наконец-то все, мы собрались. И хоть Света рассказывала, кто-то захочет уволиться, это точно не про нас. Мы только начинаем. С добрым утром. Поехали.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонну послушали, ну давайте от одной звезды к другим перейдем. Астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня, сегодня ваше упорство в одном вопросе. Принесет первые видимые плоды. Овны, львы и стрельцы продолжаются в том же направлении.
0: Знаки земли, день подойдет для обсуждения совместных планов с партнером или членами семьи. Тельцы, девы и козероги, разговор, который вы заведете сегодня, получится конструктивным.
2: Знаки воздуха. Кто-то из дальнего окружения может предложить вам вариант решения, о котором вы сами не подумали. Близнецы, весы и водолеи, рассмотрите его.
0: Знаки воды. Вам стоит временно сократить количество внешних раздражителей, чтобы лучше сосредоточиться, и это повысит продуктивность раков, скорпионов и рыб.
1: Утро на семи холмах.

0: Ну и куда мы без нее? Дженнифер Лопес через пару минут. Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Это произошло сегодня в полночь по московскому времени. Днем далее Минобороны, администрация президента, эксперты-политологи сообщат, безусловно, каким результатом перемирие привело и привело ли. Предварительно же напомню, что сначала Россия объявляла режим прекращения огня только на 8-9 мая. Далее, в ходе переговоров США, оттуда последовала просьба продлить это по времени еще на 10-11 число, потому что, самое главное, был анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000. И вот перемирие закончилось. Насчет хода обмена пленными в Минобороны пока ничего еще не сообщали. А что касается режима прекращения огня, то было, напомню, почти 24 тысячи случаев его нарушения за последние дни. МВД предупредило о новой мошеннической схеме, которая четко рассчитана на дачников по всей стране. Пожалуйста, будьте в курсе. Аферисты начали использовать тему нарушения земельного законодательства. Как уточнили в МВД, гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных таких нарушениях и предлагают дачникам оплатить штраф со скидкой по ссылке. Ну и далее мошенники пытаются таким образом получить доступ к аккаунтам граждан на госуслугах. Полиция для всех дачников напоминает, что административный штраф, если он есть, не оформляется через сообщение в мессенджерах или по СМС. Основание для такой оплаты – это официальное постановление, которое приходит заказным письмом или вам в личный кабинет на госуслугах. Ну а до привлечения к такой административной ответственности по разным дачным штрафам есть контрольные мероприятия, о которых владельцы дачи обязательно предупреждают заранее. Театральный поезд тронулся в путь сегодня в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Состав с передвижными спектаклями впервые в нашей истории отправился из Владивостока в Москву. При этом второй такой же состав еще и поедет с 27 мая по маршруту Севастополь-Москва. В каждом городе на пути следования актеры будут играть спектакли, проводить мастер-классы, творческие встречи. И всего театральный поезд заедет в 43 города. Статистика этого уникального проекта вообще сразу тянет на рекорд. Это еще и 160 театров-участников, 280 постановок, более 5000 артистов. Оба театральных поезда финишируют в конце июня в столице России. Ну и после этого в Москве стартует марафон-фестиваль «Театральный бульвар».
2: Радио 7.

0: Дженнифер Лопес и I'm Glad на Радио 7 на Семи Холмах. И вот мы как раз об этом сегодня будем говорить целое утро. 9 мая, вот это вообще все эти майские праздники. Это Glad, это вы рады? Или, может быть, как-то не так все прошло? Итоги подводим сейчас. Ну, кстати, автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах», впрочем, очень приятный подарок. Кстати, майский, да, почему нет? Пусть будет.
1: Моменту, конечно, уже есть официальная статистика, немного расскажу. Итак, большинство россиян, порядка 68%, предпочли провести майские праздники дома, занимаясь отдыхом, дачными делами, шашлыками, опять же. Около 20% опрошенных взяли рабочие и дни, перевели в праздничные, чтобы вот продлить этот самый отдых. Ну, а некоторые, вот прям их не так много, но тем не менее, около 7% людей работали все майские праздники. Вот просто работали все. Ну, работа такая. Ну, может, врачи.
0: Потом... Нет, а может, не врачи, может, просто захотели немножко заработать, потом они приедут на Ламборгини на работу. И все. Как вы так вышли? Он говорит, да просто, брат, я работал в майске.
1: Хорошо звучит. Да. Так, заходим в наши соцсети. Сегодня спрашиваем у вас, как вы провели свои майские праздники. У нас своя статистика, знаете ли. И спасибо большое тем, кто выкладывает фотографии. Это дорогого стоит, потому что всегда приятно посмотреть на красивые картинки. Провели время среди ред флагов. И флаг Турции такой развивается. Очень хорошо.
0: Смешно.
1: Да, апельсиновые сады, неистовое цветение. Состоим на 50% из оливок и клубники, но ни о чем не жалеем. Прекрасный комментарий.
0: Ой, как круто. Смотрите, у людей разные были выходные. Вот Надежда пишет. К нам приехали гости со своей кошкой, которая гоняла нашего кота. И все праздники, мы только успевали их разнимать. Все. Вот все праздники так и прошли.
1: Этим занимались, понятно. Игорь пишет, был в Китае, много видел, кое-кого встретил. И вот здесь дайте-ка я поясню. Игорь, наш слушатель, часто появляется у нас в чате. И когда мы узнали, что и я лечу в Китай, и он летит в Китай, выяснилось, что в какие-то дни мы будем вместе в Пекине. Мы договорились встретиться, мы сходили
0: Свет, давай поужинать. Так, наши семьи будут вместе в Пекине, а не мы будем вместе в Пекине.
1: Да, ладно, конечно. В общем, мы встретились с семьями, прекрасно провели вечер. Ты знаешь, есть в этом что-то такое особенное, когда ты знакомишься с теми людьми, которые вот слушают каждое утро шоу. Это очень здорово.
0: И люди, которые сейчас написали, рады, что вы вернулись. Мы тоже скучали, правда, все взаимно.
1: Правда.
0: Спасибо, что пишете такие слова. У всех, опять же, разные выходные. Вот мужчина написал, самые бесполезные. Холода, дожди, лучше б я работал.
1: Было холодно, да?
0: Не написан город.
1: Алексей пишет, ура, хоть нормальное утро. Всем привет. А что было? Было шашлычок и опять работа. Работа и шашлычок. Ну, вот так.
0: Вы шашлычник, Алексей? В таком только случае работает подобная схема. Ладно, друзья, через пару минут будем кого-то с чем-то поздравлять. Пренепременно, может быть, даже вас с днем рождения заранее, так сказать. Потом будет много отличной музыки, потом мы будем играть. У нас планы на это утро грандиозные. Всем привет. Ну и сообщения по теме, опять же, оставляйте в наших соцсетях, как мы уже и сказали. Автору лучшего приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Republic и Counting Stars на радио 7 на Семи Холмах. 7.46 точное столичное. Ну и вот от этих звезд переходим к звездам настоящим, к людям, у которых сегодня день рождения в том числе. Вас, кстати, заранее поздравляем. Вы будете знать сейчас, с кем в один день у вас день рождения. Давайте уточнять, Света точно знает.
1: Итак, сегодня 12 мая, день рождения актрисы, которую называли «Железной леди Голливуда», великой Кэтрин Хепберн. Она до сих пор удерживает абсолютный рекорд, ребята. 4 статуэтки «Оскар» за лучшую женскую роль и 12 номинаций. 12! Ее самые знаменитые фильмы – это романтическая комедия «Филадельфийская история» с Кэри Грантом, приключенческая лента «Африканская королева», а также острая социальная драма «Угадай, кто придет к обеду». Ну или можно вспомнить еще один фильм, за которого она взяла Оскара, «Лев зимой». Искала неожиданные факты, нашла один интересный. Поклонницей какой музыки была эта аристократка из Новой Англии? Неожиданно, но была она поклонницей короля поп-музыки Майкла Джексона. Хепберн признавалась, что считала его гением и странным художественным созданием, это цитата, «живущим в своем пузыре».
0: Кэтрин, у нас для вас подарок.
1: В общем, великую женщину поздравляем великой музыкой. И еще одного артиста, актера хотелось бы сегодня отметить. 12 мая, день рождения актера, который превратил невозможное в возможное, скажем так, оскароносного Рами Малека. Правильно сказал, Дим? Рами Малек.
0: Да, мы на всякий случай напомним вам, да, кого он сыграл, ну вы же понимаете. Да.
1: Родился в Лос-Анджелесе в семье египетских эмигрантов. Дома говорил только по-арабски и до 4 лет вообще не знал английского. Но это не помешало ему стать первым актером арабского происхождения, получившим Оскар за главную роль за, ну вот как пишут критики, гениальное перевоплощение в Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Еще...
0: Слушайте, быстро перебью, смотрите. Смотрите, если вам понравилось, как Рами сыграл, поставьте плюс у нас в соцсетях. Не понравилось, поставьте минус. Просто интересно.
1: А ты будешь ставить?
0: Да,
1: потому
0: я
1: поставлю. Обсудили,
0: мы за эфиром, да, поговорили. Ну, тема, конечно, вот эта вкусовщина наша, она нас до добра не доведет. Но все равно очень интересно. Пишите.
1: Да, еще несколько фильмов можно вспомнить. Роли у него были в, собственно, в сериале «Мистер Робот».
0: Там вот там такой, он очень крутой.
1: Да, да, да, хакер-социофоб. Хорош, хорош, да. Он, кстати, за нее получил Эмми. Был грозным злодеем в «Бундиане. Не время умирать». Люцифера, если помните, Сафин сыграл. А также играл фараона Акмерна в комедии «Ночь в музее». Но этой роли он стыдится. Он пару раз в интервью об этом говорил. Но в любом случае его с днем рождения.
0: Хотя, кто, если не фараон? Вот Рами Малек. Кто вместо него фараоном будет? Нет, только... Так, срочно в склеп, Рами. А, друзья, еще раз вас с днем рождения. 7.49, точное столичное. Что впереди? Впереди игры. Ну, давайте обо всем подробнее. Чуть позже для начала Саник послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Да, это Соник и Йоскай на Радио 7 на Семи Холмах. 7.53, точное столичное. Буквально минут через 10-15 мы будем с вами играть в реверсивное движение. Очень хорошие подарки, как всегда. Хотите поучаствовать? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заполняйте форму, отправляйте ее нам. Ну а до конца этого часа с нами Бонни Эм, а это танцевальная коллекция Радио 7. С добрым утром!
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача — выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно собери.

0: и доставит товары от салата до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для лиц старше 16 лет.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: в российской столице 8 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лизин с новостями. Приветствую.
1: Да, именно так, Дима, привет, привет, и всем доброе утро. МВД предупредила о новой такой летней, назовем ее так, мошеннической схеме, которая напрямую рассчитана на дачников. Пожалуйста, будьте в курсе, что аферисты начали использовать тему нарушения земельного законодательства у нас в стране. И вот по этому поводу в МВД уточняют. Гражданам сейчас рассылают массово сообщения о якобы выявленных таких вот случаях нарушения по разного рода по земельным участкам и предлагают оплатить штраф со скидкой, присылая ссылку. Далее мошенники тем самым пытаются получить доступ к вашим личным аккаунтам на госуслугах. Поэтому МВД для всех дачников в стране напоминает главное. Административный штраф, если он действительно есть, не оформляется через какие-либо сообщения в мессенджерах, не присылается в виде ссылки по СМС. Основание для такой оплаты – это официальное постановление, которое приходит или заказным письмом, или через госуслуги. А до привлечения при этом к ответственности административной есть определенные контрольные мероприятия по поводу дачников, о которых владельцы земельного участка всегда предупреждают заранее. Пожалуйста, будьте в курсе. Для всех 11-классников, кому в этом сезоне в университеты поступать у нас в стране, важная новость пришла от Миноборнауки. Теперь будет так называемый день тишины при зачислении в вузы. Что это такое, что тут важно знать на практике? Вот прям в день издания приказов о зачислении приемные комиссии по всем университетам не будут вносить какие-либо последние изменения в заявление, согласие,

0: Абитуриентов не будут в этот день перемещать никакие документы, чтобы поступающие имели четкое понимание своего статуса, а сами университеты завершили процесс зачисления в спокойном режиме без ошибок. Вот это будет день тишины. И вторая важная еще новация – это приемная кампания вузы вообще пройдет по единому цифровому каналу подачи документов. То есть сделать это в этом сезоне можно будет только через портал госуслуг. Миноборнауки по этому поводу рассчитывают, что такая унификация процесса для всех студентов в плане подачи документов уберет в принципе технические ошибки, ошибки и путаницу с документами, что было. И в продолжении ученической темы давайте еще оценим тягу к деньгам и тягу к спорту, из-за чего на самом деле появились две весьма интересных школьных новости. Первая новость. В Нью-Йорке 28-летняя дама притворилась 16-летней барышней. Во-первых, конечно, то, что называется уважение, что у нее это получилось. И она поступила в старшую школу, заявив, что недавно переехала в Нью-Йорк из другого города, документы, то, что называется, на подходе. Проучиться в старшей школе. Успела эта барышня пару недель, пока обман не вскрылся, а школьницей 28-летняя американка прикинулась не из-за желания учиться, а чтобы получать ученическое пособие. США по классике. Все просто так, кроме денег. Ну и в Мексике тем временем сразу на 40 дней раньше обычного времени, на 40 дней раньше завершится учебный год. А все из-за чемпионата мира по футболу. Вот так повезло или нет? Это каждый мексиканский школьник, то, что называется, для себя решит. Всем, даже если человек не фанат футбола, что, правда, в Мексике редкость. И там этот учебный год в школах закончится уже в начале июня, вместо середины июля, как у них это обычно происходит, а потом мировой футбол.
1: Ну и потом демографический взрыв, как всегда, после чемпионата.
2: Да, абсолютно. Да, да, да, да.
1: Ура, все.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром всех-всех-всех.
2: С добрым.
1: Знаете, сначала было непривычно, а сейчас как-то, как и не уходили, да?
2: Часа тебе хватило, чтобы
1: втянуться,
2: да? Интересно, а сколько людям хватает вот времени, чтобы они полностью вошли вот в этот рабочий ритм?
1: Это следующая тема. Это какая-нибудь следующая тема, наверное, уже после летних каникул. Будем спрашивать вас, сколько вам времени нужно.
2: Живы ли? Да,
1: да, кто-то будет говорить, мне нужен год, я вот только под Новый год в себя прихожу. Ладно, не суть. У нас сегодня тема другая, тема первомайская. И, кстати, у нас еще игра впереди с мотивами Первомая, реверсивное движение. Она называется, если вдруг заявку свою не отправляли, отправьте ее еще раз сейчас на сайт radio7.ru.
2: Да, но что касается темы, тут добро пожаловать в наши соцсети. Просыпаемся, заходим, вспоминаем, как приятно проводим время в наших соцсетях. Ну и, конечно, рассказываем, как провели выходные. То есть мы такую статистику, знаете, собираем. Что делали? Отдыхали ли? Работали вот в этом промежутке? Куда ездили? Что видели? Ну и, конечно, будем благодарны, отдельно благодарны за ваши прекрасные фотографии.

0: Duran Duran, What Happens Tomorrow на радио 7 на Семи Холмах. 8.08, точное столичное. Мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Иногда начинается приятно, и понимаешь, что ты не можешь же пройти мимо этого комментария, правда? И доброго утра, Дмитрий, Светлана, какое счастье слышать ваши голоса. Начало майских, да-да-да. Начало майских было отличное. 1 мая вечеринка в клубе, 2 мая мой день рождения. Ну а дальше, как в сказке дачника. Телефон в эти дни, однако, скучал в сторонке, а я все работала и работала, в руках то и дело менялись местами лопата, вилы. Но вы хотя бы фотографию своих, там, я не знаю, трудов приложите, что посадили, высадили, рассказывайте подробнее, нам будет интересно почитать.
0: Вот прям под майский очень хорошее сообщение от Анны Замятиной. С дочерью впервые посетили город-герой Волгоград. Возложили цветы к вечному огню, потому что в Сталинградской битве участвовал мой дедушка по отцу. Вот это вообще прекрасное сочетание, когда вы праздники, да, с патриотическим воспитанием дочери, и плюс еще открываете для себя новые города. Великолепно.
1: Так, от Натальи сообщение. Доброе утро, с возвращением. Спасибо, Наташ. Первая половина была в дороге, вторая начала возвращаться из Сочи. Второго, может быть, или вторая, цифры проставлены, не могу сказать точно. Вернулась поздно 3-го. А, все-таки 2-е число. Неделя работы, а вот вторая половина выходных, трудовые подвиги на даче. У нас, видимо, сегодня много будет этих комментариев. Шашлык. Баня, застолье с родными, поиск грибов и подготовка к новой рабочей неделе. И вот тут-то Наталья фотографий загрузила очень много. Спасибо большое, красота. Настолько красота, что хочется снова выходные.
0: Я вот знаю людей с аллергией там, на горчицу, да, с аллергией на какие-то травы и приправы. У кого-нибудь началась аллергия на шашлык, скажите, после праздника?
1: Нет.
0: Куда не приедешь в гости? Все время говорят... К горячему вы прямо приехали вовремя. Ну, правда, все выходные. И это классно. Везде тебя ждут, и ты говоришь, что с собой привезти? Тебе говорят, просто сам приезжай, ничего не привози, у нас все есть.
1: Хорош, у тебя друзья, Дим?
0: Привет им огромный, кстати, отдельный.
1: Грустно так сказал.
0: Ну, потому что, когда заканчиваются все эти праздники, начинаются, как это у нас, дофаминовая или серотониновая яма?
1: Дофаминовая яма,
0: она самая. Я немножко путаю. Они все эти приятные обе вещи, дофамин и серотонин, но потом куда-то еще и поезд опоздал. Это прям странное сочетание. Ладно, все это детали. Мы у нас сегодня 12 мая, день рабочий. А утро еще пока. Так вот, давайте поработаем, давайте, точнее говоря, сыграем в реверсивное движение уже через пару минут.

0: Ну, насколько сильной окажется в игре Александра, мы сейчас узнаем. Реверсивное движение, друзья, поехали.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Всегда, конечно, можно проверить свою силу заочно, но если вдруг есть желание попасть в эфир, то сделать это предельно просто. Нужно зайти на сайт Радио 7, там есть форма конверта в правом верхнем углу, оставляете заявку, и если она оказывается седьмой, то вуаля, вы в эфире, как и Александра сейчас, Алекс Майский. Отдыхали ли, работали?
0: А то вы какая-то прямо радостная, Саша.
3: Вы знаете, я очень рада вашему возвращению, потому что каждое утро хотелось прямо вот услышать ваши игры, ваши шутки, ваше отличное настроение. Но я думаю, что мы все держались. А я на майские уехала в Волгоград, вот так же, как Анна недавно написала, и детей знакомилась, конечно, с трагическими событиями, но насколько
0: это
3: красивый
0: наша
3: город
0: история.
3: Волгоград...
0: Конечно, да.
3: Насколько красивый город, насколько он красиво украшен, насколько он зеленый, как там все цветет, это тоже дополняло в нашу такую поездку. Достаточно тяжелую, потому что и Мамаев-Курган, и парад, то есть вот это все, конечно, такие отпечатки, но прекрасная очень была поездка.
0: А вы впервые были?
3: В Волгограде, да, да.
0: Вот.
2: Я считаю, что Александра выиграла.
0: Ну да. Отдаем приз сразу.
2: Ну все, или поиграете.
0: Саш, хотите честно поиграть?
3: Играть, конечно.
0: Ну, конечно. Итак, это реверсивное движение. Сейчас я буду показывать все эти три слова, связанных с нашими с вами отдыхами и майскими праздниками. Света будет читать их для вас наоборот. Вам надо будет воспроизвести в оригинале. Одно слово короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Ничего сложного. Первое.
2: Ирог. Звучит как пирог, а сразу захотелось позавтракать.
0: Ирог с иром.
3: Ну, наверное, это горы.
0: Ну, конечно, Александра.
3: О, горы, класс.
2: А вот это то, что я уже видела. Наеко.
0: На лугу пасутся ко.
2: Далеко, далеко.
0: Наеко.
2: Наеко. Как-то по-японски так звучит. Наеко или по-китайски?
3: Океан.
0: Да.
3: Океан вы, наверное, видели.
0: Ну, а сейчас для вас монгольское слово.
2: О-о-о. А как ты думаешь, я это прочту после вот этих вот длинных майских праздников? Илукинак. О, справилась.
0: Илукинак.
2: Там первое.
0: Я говорю, монгольское слово. Ага.
2: Илукинак. Илукинак. Или куда хотите, ставьте ударение, здесь вообще не имеет значения.
3: Каникулы летние,
2: вот это да! Вот что называется сохранить вот эту бодрость, рабочую такую атмосферу, состояние.

0: Рабочий, вы молодец. Вы молодец, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев». Постановку эту сможете увидеть 14 мая на сцене театра эстрады.
1: Еще вот раз ура, вау! Александра. Вот это было структурировано,
2: это
1: да?
2: Здорово.
1: Человек позвонил,
2: спасибо,
1: и сказал...
2: Билетов просто нету на этот спектакль, и это просто какая-то... осуществление мечты. Спасибо вам огромное.
3: Обращайтесь, Сашенька, обращайтесь, конечно.
1: Очень структурированно, да? Позвонила, рассказала про Волгоград, всех пригласила в город, выиграла, про билеты рассказала и говорит, вот прям хотела и... Все сбылось.
0: Эталонно.
1: Да. У вас тоже все сбудется. У нас очередная игра через час, но теперь мы уже сыграем в поисковую строку, а заявки вы можете вот прямо сейчас присылать на сайт radio7.ru.
4: Реверсивное движение на Радио 7.

Майкл Патрик Келли, его Beautiful Madness на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Уитни Хьюстон, а еще Владимир Пахомов. И это будет рубрика «Говорим правильно». В российской столице 8:20. С добрым утром.

0: еще Pet Shop Boys. И White Town уже через пару минут. Восемь в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Это произошло сегодня в полночь по московскому времени. Днем далее Минобороны, администрация президента, эксперты-политологи сообщат, безусловно, каким результатом перемирие привело и привело ли. Предварительно же напомню, что сначала Россия объявляла режим прекращения огня только на 8-9 мая. Далее, в ходе переговоров с США, оттуда последовала просьба продлить это по времени еще на 10-11 число, потому что, самое главное, был анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000. И вот перемирие закончилось. Насчет хода обмена пленными в Минобороны пока ничего еще не сообщали. А что касается режима прекращения огня, то было, напомню, почти 24 тысячи случаев его нарушения за последние дни. МВД предупредило о новой мошеннической схеме, которая четко рассчитана на дачников по всей стране. Пожалуйста, будьте в курсе. Аферисты начали использовать тему нарушения земельного законодательства. Как уточнили в МВД, гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных таких нарушениях и предлагают дачникам оплатить штраф со скидкой по ссылке. Ну и далее мошенники пытаются таким образом получить доступ к аккаунтам граждан на госуслугах. Полиция для всех дачников напоминает, что административный штраф, если он есть, не оформляется через сообщение в мессенджерах или по СМС. Основание для такой оплаты – это официальное постановление, которое приходит заказным письмом или вам в личный кабинет на госуслугах. Ну а до привлечения к такой административной ответственности по разным дачным штрафам есть контрольные мероприятия, о которых владельцы дачи обязательно предупреждают заранее. Театральный поезд тронулся в путь сегодня в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Состав с передвижными спектаклями впервые в нашей истории отправился из Владивостока в Москву. При этом второй такой же состав еще и поедет с 27 мая по маршруту Севастополь-Москва. В каждом городе на пути следования актеры будут играть спектакли, проводить мастер-классы, творческие встречи. И всего театральный поезд заедет в 43 города. Статистика этого уникального проекта вообще сразу тянет на рекорд. Это еще и 160 театров-участников, 280 постановок, более 5000 артистов. Оба театральных поезда финишируют в конце июня в столице России. Ну и после этого в Москве стартует марафон-фестиваль «Театральный бульвар».
2: Радио 7.

0: Ирма, ее I Know на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, целое утро сегодня говорим о том, как пролетели ваши майские праздники. Фотографии в комплекте во всех наших соцсетях. Просто приятно посмотреть. Продолжаем обсуждение. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим подарочек.
1: А прямо сейчас в студии появляется наш суперэксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И Иван из Подольска спрашивает. Многие мои знакомые при прощании говорят, ну, давай. А что давать? Откуда это пошло вообще?
3: Очень хороший вопрос. У нас ведь действительно при прощании очень часто употребляются короткие словечки, которые, если вдуматься, оказываются осколками гораздо более объемных фраз. Так произошло некоторое время назад со словом «пока».
1: А что значит
0: «пока»? А что значит «так», кстати?
3: «Пока расстаемся, до следующей встречи». Пока, пока прощай, до свидания. То есть это осколок, да, осколок более длинной фразы. Пока прощай, до следующих встреч. И когда это осколочное слово «пока» стало активно употребляться в разговорной речи, это примерно середина прошлого века, очень многие были им недовольны. Вот у книги Корнея Чуковского «Живой как жизнь» как раз об этом говорится, что тогда люди старшего возраста очень ругали молодежь, говорящую «пока», что это за «пока» такое, что это, откуда оно взялось. А теперь у нас слово «давай», да? Тоже осколок фразы. «Давай прощаться», «давай», «давай скажем другу до свидания».
0: А может быть, как вариант «бывай»?
3: «Бывай здоров», да?
0: Да,
3: «бывай
0: да,
3: здоров»,
0: да.
3: До следующей встречи. То есть мы можем каждое такое коротенькое словечко развернуть в более длинную фразу. Но ведь в речи-то быстрой нам нужно как можно короче сказать. Вот такие осколки и превращаются в формулы прощания в обиходном разговоре.
1: Спасибо большое. Будем знать, друзья. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на форму конверта и заполняйте несложную, как говорит обычно Дима, заявку. Задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
2: «Говорим правильно». На Радио 7.

0: Pet Shop Boys и It's a Sin на радио 7 на Семи Холмах. Ну, кто знает, вдруг тут грех «Звездная болезнь» имеется в виду. Вот о ней мы прямо сейчас и поговорим и отправимся в путешествие во времени в интернете на 10 лет назад.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Итак, в этот день, 12 мая 2016 года, вышло интервью Джастина Бибера, где он прямо сказал: «Я с поклонниками больше фотографироваться не буду, надоели».
2: Ничего себе, и что? И в конечном итоге не было ни одной фотографии за последние 10 лет?
0: Конечно, были. Но чем он мотивировал свое тогдашнее выступление?
2: Что, чихают на него?
0: «Я чувствую себя животным из зоопарка. Люди подходят ко мне и даже не говорят привет, не спрашивают, как дела. Просто за шею взяли селфи, сделали и ушли в сторону».
2: Ты моя бусинка.
0: Вот как мне быть в такой ситуации? Я и рассердиться на них не могу, поэтому мне проще прекратить вообще все взаимоотношения. Но, как Света правильно заметила, с тех пор сколько еще этих фотографий?
2: Конечно, конечно.
0: И так никто ему привет и не сказал. Джастин, Джастин. Но вот такая она мирская слава. В этот же день, в 2016 году, 50-летняя уборщица Елена Анисина из Читы, опять же, в комментариях в своем интервью сказала, что именно она изображена на обертке шоколадки «Аленка» и хочет получить 3 миллиона долларов за это. Она рассказала следующую историю. «Мы с мамой шли по улице, а нам навстречу репортеры с фотоаппаратами. Щелкнули меня несколько раз, а я была маленькая, очень хорошенькая, в платочке. И они сказали: мама, мы возьмем вашу дочку на обертку шоколадки «Аленка». Вот так рассказала уборщица из Читы. Соответственно, она всем потом говорила, что это она, это она сфотографирована. А оказывается, на эту историю, на то, чтобы заявить, что это она на обложке, ее вдохновила история, которую она случайно услышала по радио про библиотекаря Раису Кудашеву. А если вдруг вы не знали, это та самая бабушка тогда уже была, которая написала текст песни «В лесу родилась елочка». Она тоже была совсем молодой девушкой и выпускала детские стишки, какие-то сказочки. Ну и вот она написала «В лесу родилась елочка» и забыла. Через 2 года композитор думает: какие хорошие стихи, напишу-ка я песенку. И написал песенку. Проходит еще несколько десятков лет. Кудашева едет в поезде и вдруг слышит: маленькая девочка поет песню на ее стихи. И она говорит: девочка, а что это за песенка? Она говорит: в лесу родилась, тетя, вы что, в лесу родилась ее? Вся страна поет. И она приехала в Союз писателей к Максиму Горькому и говорит: вы знаете, а я автор. Горький посмеялся, а потом подняли документы, и оказалось, что это действительно она. И эта женщина уже за 60, она уже купалась в славе.
2: Ну, роялти выплатили?
0: Да все, она получила полностью все. Ну, просто получила это поздно. Так вот, и уборщица Читы сказала: ребят, у меня дочь взрослая, мне надо ее поднимать. И вот те самые 3 миллиона долларов были бы очень кстати. Ей сказали: вы знаете, каждый год нам приходит по 5-10 заявок на то, что это именно эти девочки. Но на самом деле это снимок дочери фотокорреспондента Александра Геринаса. Снимок был сделан в 60-м году и потом попал, собственно, на этикетку. Потом эта самая девочка тоже пыталась отсудить.
2: Не получилось.
0: У фабрики. Мне сказали: ребят, это самостоятельное произведение, вы не получите ни рубля. А мы получили уникальный знакомый образ. Вообще потрясающая история 10-летней давности.
2: Супер, Дим.
0: Могли пропустить. Тем не менее, что случится сегодня, о чем расскажем через 10 лет, мы пока не знаем.

0: И, конечно, это Моби. 8.52 в российской столице. Друзья, минут через 10-15 мы с вами сыграем в поисковую строку. Заявки прямо сейчас отправляйте на сайт radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
1: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
9: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
10: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Денис Лизин, как всегда, в это время с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Создаваемые сейчас по всем регионам дата-центры для обработки больших данных для телеком-сферы будут окружены защитными полосами. Каждый. Потому что пока вот сейчас практика при строительстве подобных серьезных объектов вообще нет никаких гарантий, что со временем вокруг не появятся социальные жилые объекты, которым, собственно, центр обработки данных в том числе будет напрямую мешать, прежде всего, по сильному шуму. Поэтому анонсировали власти, что начнут скоро создавать вокруг них так называемые зоны отчуждения, где не будут строить вообще ни соцобъекты, ни дома, и необходимые законодательные акты по этому поводу примут в стране до конца года. Это по факту далее не только избавит жителей на прилегающих к центрам обработки данных территорий от дискомфорта, но и защитит сами интересы инвесторов этих дата-центров по всей России. Наша страна и Доминикана не смогли согласовать возобновление прямых авиарейсов в этом году, хотя анонсировали, это планировалось, и это загранаправление на самом деле стало уже вторым, куда так и не запускали. Пускают запланированные авиасообщения, потому что до этого, напомню, не возобновили прямое авиасообщение с Малайзией. Это планировали еще по весне. При этом сам, в принципе, вопрос о возобновлении прямых рейсов между нашей страной и Малайзией, также на Доминикану, все равно прорабатывают. Просто есть масса регуляторных, поясняют, и политических, дополнительно санкционных, в том числе, вопросов, которые так и не успели решить к озвученным срокам. Правда, теперь по доминиканскому и малайзийскому направлениям в плане запуска прямых рейсов новые конкретные сроки не называют в принципе. Но и пока по факту попасть из России в Доминикану и Малайзию можно только на авиарейсах с пересадками. Еще от авиатемы давайте к железнодорожной, причем от загран-направления к нашему перейдем. Театральный поезд. Проект уникальный. Тронулся в путь сегодня в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Вот этот состав с передвижными спектаклями. Вообще впервые в нашей истории отправляется из Владивостока в Москву. При этом второй такой состав тоже поедет с 27 мая по маршруту Севастополь-Москва. И вот в каждом городе по пути следования актеры будут играть спектакли, проводить мастер-классы. И всего театральный поезд заедет в 43 города по стране. Причем статистика этого, ну, в общем-то, уже уникального проекта сразу тянет на рекорды. Это 160 театров-участников, 280 спектаклей, более 5000 артистов, и все это в пути. Оба театральных состава из Владивостока и из Севастополя финишируют в конце июня в столице России, а после этого в Москве начнется еще один рекордный такой, рекордная акция — марафон-фестиваль «Театральный бульвар». Он, к слову, в том году, первый раз, когда проводился, тут же стал рекордным, потому что по продолжительности он шел 92 дня все лето, и это сделало его вообще самым продолжительным театральным фестивалем в мире. А показывали более 1000 постановок в самых разных жанрах. Фестиваль посетили 1,5 миллиона человек. Кто был там, точно повезло, потому что отзывы были прекрасные. Ну и в программе поучаствовали театры из 30 регионов России и еще 12 стран. Никогда такого доселе не было. И вот опять.
2: Ого!
3: Ого! Iron Maiden так не гастролировали, да? Вообще, вы посмотрите, что происходит. Ну здорово, спасибо вам огромное за то, что, ну, что называется, несете культуру в массы.
4: Именов и Светлана Молодцова.
0: Всем большой-большой привет. 9.03 уже в столице. Ну, у нас, соответственно, с вами еще целых 2 часа. И музыку отличную послушаем, и поиграем пренепременно. И тему обсудим нашу, да?
2: Обязательно. Доброе утро. Вы только заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Любую удобную выбирайте. Мы читаем и в ВК ваши комментарии, да и в другие сети обязательно заглядываем. Добавляйтесь в друзья, будем дружить.
0: Ага.
2: Будем общаться. Ну и, конечно, будем обсуждать ушедшие майские праздники. Тем самым продлим вот это ощущение отдыха хотя бы еще на денек. И сегодня будем расслабленно работать. Пусть простит нас наше руководство. Заходите, рассказывайте, как провели майские.

0: Clutch Overkill на радио 7 на 7 холмах, 9.07 точное столичное, и мы снова переходим к вашим комментариям.
1: Читаем, что вы пишете о своих майских праздниках. Доброе утро! Красоты Южного Урала. Или небольшое путешествие с 9-месячным малышом. В общем, декрет не время унывать и забывать о своих увлечениях. Прочувствовал даже ты, да? Скажи. Да и в приятной семейной компании дорога становится не мукой, а интересным приключением. Ох, у меня аж мурашки, честное слово. Я как вспомню, это ужас.
2: Подождите еще раз, это маленький. За рулем было?
1: Не знаю, погоди, я буду читать.
2: Поездом еще куда не шло. Ну, кроме соседям, конечно, тяжело.
1: Итак, за 9 дней проехали по маршруту Екатеринбург, Соль-Илецк, Аша, Екатеринбург. За 9 дней сменили ряд климатических зон от широколиственных лесов до степей, от Среднего Урала до его южных конечностей. Конечности, да? За 9 дней нагуляли более 30 тысяч шагов с коляс и любовались распустившимися цветами вишни, яблонь, сирени, черемухи, тогда как в родных местах все это цветение немного запоздало. За 9 дней пройтись по живописным набережным, узким улочкам курортного города и показать, как это вот все красиво, и весь этот город прекрасен малышу. За 9 дней вернуть себе себя и вырваться из бытовой рутины. Итог неизбежно один. Путешествуйте, господа.
0: За 11 дней отпуска я забыл почти забыл словосочетание. Это заявка на победу.
1: Да. Прекрасное сообщение.
0: Хорошее сообщение от Марины. Пишет, это были майские невероятные, потому что мы путешествовали без плана. Это увлекательно. Километры российских трасс, разные города, ночи в палатке, разная природа, разные запахи, впечатлений, море. Без плана путешествовать это очень смело. Дамы обычно такое не любят. Им надо вот, пожалуйста, а вот так, а
1: ну,
0: так,
1: конечно,
0: а так.
1: Иначе потом что-то пропустишь, упустишь, будет горечь от не сделанного. Ну ладно, ладно. Алтай на майских отдельный вид удовольствия. И просто фантастические фотографии, конечно. Спасибо за них отдельное.
0: Так, а девчонки, которые пришли в Большой театр со своей красной икрой, как тебе?
1: А, да, это шедевральное видео. Господа, зайдите, пожалуйста, вот в нашу соцсеть. Девочки выложили комментарии, они пошли в Большой театр и взяли икры с собой. Много, да? И получился отличный видеоролик.
0: И в фойе сидят, едят бутерброды с красной икрой. Просто
1: красивые!
0: Вот, да,
1: вообще.
0: Так, ну давайте еще про еду. Маша, шикарное сообщение, даже сразу не понял. Я соскучилась и вот провела майские на огороде. Ну, правда, виртуальным. А у нее на мониторе ферма, помните, где капусту надо собирать?
1: Вы копили силы, Маш, все нормально. Все вырастили, все подготовились.
0: Чудесно, спасибо огромное.
1: Доброе утро. Работа за городом на турбазе, свежий воздух, как в раю. Белки, зайцы, еще и косулю видели. Ну, в общем, всем хорошего дня, позитивного вечера и мирного неба над головой. Спасибо.
0: Ну, а хорошим утро будет у того, кто через пару минут выиграет в поисковой строке. Кто этот счастливец или счастливица, вот как раз через пару минут и узнаем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эрика и ее «I don't know» на радио 7 на Семи Холмах в 9.13 по московскому времени. Почему я говорю по московскому? Потому что мы сейчас будем звонить в Челябинск, а там уже, знаете ли, 11.13. С кем играем? Сейчас познакомим.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Важная ремарка, почему именно мы звоним. Потому что вы оставляете свои заявки на сайте Радио 7. Если заявка оказывается 7-й, все, вуаля, мы дозваниваемся. Дозвонились до Елены из Челябинска. Елена, ну добрый день уже, что уж.
3: Всем доброго дня.
2: Да, здравствуйте. Рассказывайте, как прошли.
3: Доброго, легкого рабочего дня.
2: Да уж, легкого это такое такая. Сегодня. Несбыточное пожелание,
0: такое
2: мне кажется.
0: Такое чувство, что на себе мантру повторяет.
2: Все нормально, первый рабочий день.
0: Все
2: да, хорошо. Так, как ваши майские прошли?
3: У меня майские прошли в реальном огороде.
2: Еще раз, в реальном что?
3: Я не расслышала. Огороде.
2: Тут мы недавно говорили, да, кто-то из наших слушательниц на виртуальном был, а вы в реальном. Ну, а что пойдет? Надо было и поработать, видимо, но в любом случае это все на пользу. Мы вас поддерживаем и спину вашу дистанционно мнем.
0: Ничего себе ты.
2: Да я как человек, ты знаешь ли, в возрасте сразу понимаю.
0: Лен, я этого не говорил, если что, я дистанцируюсь. Давайте лучше правила игры вам расскажу. Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного, кстати, с нашей темой. Сегодня это не вопрос, сегодня это два слова. И вот сейчас Света озвучит, и вы должны просто сразу ответить. Ну, я не стал усложнять, это не вопрос. Это первые два слова, вот сейчас она вам озвучит. Вы называете эти два слова, с которых начинались три поисковых запроса, и забираете очень приятный подарок. Поехали!
2: Для курицы в духовке кусочками, для красной рыбы на гриле, для свиной шеи на мангале.
0: Ну, прилагательное, существительное здесь какие будут?
2: Прилагательное первое, Дим?
0: Да, первое прилагательное, а потом существительное.
2: Прилагательное на букву «Л»?
3: Ну, наверное, да. Замариновать.
2: Не-не-не-не-не-не-не.
3: Маринованный шашлык, что такого?
2: Подождите. Итак, у нас с двух одинаковых, да, вот слов должны начинаться все вот эти три предложения. Для курицы в духовке кусочками. Для красной рыбы на гриле. Для свиной шеи на мангале. И если вы прослушали, я повторюсь. Я Диме говорю, первое прилагательное, оно на букву «Л»? Он говорит, да.
0: Маша уже ответила, кстати. Да, вот Маша уже ответила только что в соцсетях у нас. Маша, вы молодец. Если сейчас Елена не справится, приз отдадим вам. Но мы в Елену
2: верим.
0: Елена,
2: но мы
0: в верим,
2: давайте. Мы все понимаем, все понимаем. Сегодня сложно.
3: Существительно, может быть, это слово «соус»? Нет?
2: Я не знаю.
0: Нет?
2: Нет, Дим?
0: Нет, конечно.
2: Ну, погоди, дай нам еще шанс. Ну, а первое прилагательное какое? Давайте мы хотя бы близко подойдем к верному ответу.
0: Ну.
2: На «Л».
0: Ну,
2: «Л». «Л» какой?
3: На «Л».
2: Прилагательно. Какой он?
3: Так.
2: Какой? «Л». «Л». Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Песня плывет. Там тоже присутствует это прилагательное.
0: Ульяна тоже оставляет комментарии по поводу игры. Невероятно, пишет она. Хорошо, да нет, я шучу. Это он по поводу фотографий ваших вот свет встречи в Китае. Извините, что отвлеклись. Лен, вы будете давать правильный ответ, или мы приз лучше Маше отдадим? Как вы считаете?
3: Нет, затрудняюсь.
0: Понятно. Тогда мы вам даем правильный ответ, и он звучит как «лучший маринад».
2: Лучший маринад. Курицы в духовке кусочками. Лучший маринад для красной рыбы на гриле. Лучший маринад для свиной шеи на мангале.
0: Но мы в любом случае вам очень благодарны. Поздравляем вас с прошедшими праздниками. Спасибо большое за игру и большой привет. Мы отправляем, конечно, в Челябинск. Вам, дорогая Мария, хочет сказать следующее. Сейчас с вами свяжемся, в личку напишем, попросим ваши контакты, чтобы до вас долетел великолепный подарок.
2: Да. У вас, кстати,

0: Знаете, вот так неожиданно вдруг окажется целый набор детективных книг от издательства «Эксмо».
1: Воу! Воу! Воу!
0: Читать, не перечитать. Сначала сделать лучший маринад с чем угодно, а потом открывать книгу и просто погружаться в нереальный мир.
2: Ну и все. Маша уже пишет «С ума сойти», клеит смайлы, где звездочки в глазах. Да, Маш, мы вас поздравляем. Ну вы молодец. Вы были первый. Приз ваш. И для вас же, и для всех нас. Милен Фармер.
3: Поисковая строка «Радио 7».

Великолепная Милен Фармер только что для вас на Радио 7. Великолепная Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» также прямо по курсу. Ну а через пару минут с нами Роберт Майлз. 9:20 в столице. С добрым утром.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Это произошло сегодня в полночь по московскому времени. Днем далее Минобороны, администрация президента, эксперты-политологи сообщат, безусловно, каким результатом перемирие привело и привело ли. Предварительно же напомню, что сначала Россия объявляла режим прекращения огня только на 8-9 мая. Далее, в ходе переговоров с США, оттуда последовала просьба продлить это по времени еще на 10-11 число, потому что, самое главное, был анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000. И вот перемирие закончилось. Насчет хода обмена пленными в Минобороны пока ничего еще не сообщали. А что касается режима прекращения огня, то было, напомню, почти 24 тысячи случаев его нарушения за последние дни. МВД предупредило о новой мошеннической схеме, которая четко рассчитана на дачников по всей стране. Пожалуйста, будьте в курсе. Аферисты начали использовать тему нарушения земельного законодательства. Как уточнили в МВД, гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных таких нарушениях и предлагают дачникам оплатить штраф со скидкой по ссылке. Ну и далее мошенники пытаются таким образом получить доступ к аккаунтам граждан на госуслугах. Полиция для всех дачников напоминает, что административный штраф, если он есть, не оформляется через сообщение в мессенджерах или по СМС. Основание для такой оплаты – это официальное постановление, которое приходит заказным письмом или вам в личный кабинет на госуслугах. Ну а до привлечения к такой административной ответственности по разным дачным штрафам есть контрольные мероприятия, о которых владельцы дачи обязательно предупреждают заранее. Театральный поезд тронулся в путь сегодня в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Состав с передвижными спектаклями впервые в нашей истории отправился из Владивостока в Москву. При этом второй такой же состав еще и поедет с 27 мая по маршруту Севастополь-Москва. В каждом городе на пути следования актеры будут играть спектакли, проводить мастер-классы, творческие встречи. И всего театральный поезд заедет в 43 города. Статистика этого уникального проекта вообще сразу тянет на рекорд. Это еще и 160 театров-участников, 280 постановок, более 5000 артистов. Оба театральных поезда финишируют в конце июня в столице России. Ну и после этого в Москве стартует марафон-фестиваль «Театральный бульвар».
2: Радио 7.

0: Абба, Ноэмью на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы хотим знать, как вы провели майские праздники. Рассказывайте об этом в наших соцсетях. Фотографии прикрепляйте. Автору лучшего уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Так, и имеется у нас еще эксперт в области этикета. Именно она появляется в студии. Встречаем Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Олеси из Москвы. Насколько приемлемо поздравить малознакомого человека с профессиональным праздником? Например, направить открытку в соцсетях. Не будет ли он чувствовать себя неловко или искать тайные смыслы?
3: Да, это любопытное на самом деле, конечно, наблюдение. По факту нужно сказать, что просто относительно формальное, универсальное поздравление, тем более не с каким-то очень личным событием, а с профессиональным праздником, я очень сомневаюсь, что вызовет у человека какие-нибудь негативные эмоции. И не вижу здесь, в общем, ничего такого дурного, от чего стоило бы отказаться. Абсолютно хороший, на мой субъективный взгляд, благородный порыв. Единственное, о чем стоит, наверное, еще помнить, когда мы отправляем подобное поздравление, очень желательно, чтобы оно было довольно искренним, ну, то есть нежелательно отправлять просто какую-нибудь электронную открытку, там, с какими-то переливашками, да, все-таки крайне желательно что-то написать. И если уж мы не часто общаемся с этим человеком, то, наверное, уместнее будет емко, коротко и профессионально поздравить, нежели внезапно вот оду какую-то отправлять человеку, которого мы крайне редко видим. Это может быть что-то из области, там, Иван, поздравляю с днем юриста, успешных вам дел и, там, адекватных клиентов, ну, или что-то в этом роде. И не видится мне, в общем, в этом никакого нарушения, как раз наоборот, очень, да, даже профессионально и к тому же даст повод для того, чтобы, возможно, возобновить какое-то давно прервавшееся общение, и вот будет шанс напомнить о себе таким благородным образом.
1: Спасибо большое, друзья, свои вопросы Татьяне Барановой вы можете оставить на сайте radio7.ru, там есть форма конвертов в правом верхнем углу.
2: Радио 7.

0: Энрике Иглесиас. Какой был уикенд, да, с Энрике? Всем понравился. Я был в отпуске и то слушал. Мне очень понравилось. Все мы любим Энрике, и все мы любим поздравления, и продолжаем поздравлять.
1: И вот 12 мая в разные годы состоялись разные музыкальные события, о которых хотелось бы сказать. Итак, 12 мая 1965 года The Rolling Stones завершили работу над альбомом Out of Our Heads и записали суперхит, который потом будет звучать многие-многие годы, I Can Get No Satisfaction.
0: Мы обязаны вам его напомнить. Главное, запомните этот риф. Сейчас дальше Света будет рассказывать. И какой похожей была музыка в те годы. Ну, по звуку именно. Мы не говорим, что кто-то у кого-то что-то стащил.
1: Не говорим. Но прошло 2 года. Наступил 1967 год. И Джимми Хендрикс выпустил культовый дебютный альбом, который назывался «Are You Experienced?» Правильно сказала? Вроде правильно. У меня Дима английский. Правильно, периодически. Хитами на нем были и «Hey Jude», и Purple Haze.
0: Ну и вот, пожалуйста, сравниваем с Rolling Stones.
1: Такое близкое звучание.
0: Да,
1: есть такое.
0: Ну, мы, знаете, сейчас ведем себя как люди далекие от рок-н-ролла, потому что любой рок-н-ролльщик, уважающий себя, скажет: нет, вы что, это вы с ума сошли, это совершенно разный звук. Это как человеку, который любит там, ну, транс-музыку или что-то такое, говорит: да это же одинаковая песня. Он скажет: нет!
1: Да вы что?

0: да, да. Так, еще одно событие хотелось бы вспомнить. Именно 12 мая 1973 года начал свой проблемный тур по Британии Дэвид Боуи. И вот тут стоит, конечно, задаться вопросом, что ж такого проблемного было? И на самом деле там сложилось несколько факторов, которые привели и к физическому, и моральному истощению музыканта, привели к хаосу за кулисами, к этому, да, вот числу уже прошло какое-то количество его концертов, они были в Нью-Йорке, и у него на одном из концертов, ну, стало плохо сознанием, он прям потерял сознание, потому что врачи констатировали тогда ему и истощение, и обезвоживание, концерт пришлось прервать, но Дэвид Боуи не прерывает вот серию тура и отправляется по Великобритании, и в конечном итоге некоторые еще даже утверждают, что вот постоянное нахождение его в образе Зигги, если помните, да,
1: Зигги
0: он всегда,
1: Стардаст.
0: Да. Привело к сильной интоксикации. Забитые поры лица в результате постоянного грима могли вызвать и сепсис, и высокую температуру. В общем, чувствовал себя он плохо, и тем не менее, все эти проблемы привели к тому, что Боуи на пике славы принял шокирующее решение. Казалось бы, тур провальный, можно уже все, закрывать карьеру, расстраиваться, но 3 июля 73 года на сцене он объявил, что это последний концерт, и этим убил своего персонажа Зигги Стардаста. И этот поступок продемонстрировал высочайший уровень самообладания, артистизма, превратив проблемный тур в легендарную страницу рок-истории. Браво!
1: А еще браво, видите, в чем, девочки? Вот мужчина, да, тур один прокатил, лицо красил, без сознания упал, а вы каждый день губки и реснички.
0: Да.
1: Вот где подвиг.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ванесса Паради на Радио 7 на Семи Холмах. 9.51 в российской столице. Ну и, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, внимание, сегодня ваше упорство, ну, в одном вопросе, начнет приносить первые видимые плоды. Овны, львы и стрельцы, продолжайте в том же направлении.
0: Знаки земли, день подойдет для обсуждения совместных планов с партнером или членами семьи. Тельцы, девы и козероги, разговор, который вы заведете сегодня, получится конструктивным.
2: Очень хорошо. Знаки воздуха, кто-то из дальнего окружения может предложить вариант решения, о котором вы сами не подумали. Близнецы, весы и водолеи, рассмотрите этот вариант.
0: Знаки воды, вам стоит временно сократить количество внешних раздражителей, чтобы лучше сосредоточиться, и это повысит продуктивность раков, скорпионов и рыб.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте

0: условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
15: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. И Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Гаражную амнистию в России будут продлевать, потому что правительство поддерживает продление этой всероссийской программы и объявило уже об этом. Это будет до сентября 31 года на сей раз. Напомню, что упрощенный порядок оформления в этом плане заработал еще с сентября 2021. И вот по данным Росреестра, за почти 5 лет граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти на 500 000 земельных участков под ними. Поэтому, собственно, в кабинете министров и подчеркнули, а раз гаражная амнистия оказывается такой востребованной у населения и позволяет узаконить объекты, которыми на практике люди пользовались десятилетиями, программу будут продлять еще на 5 лет как минимум. Официальное решение об этом сообщается, ожидается в ближайшие месяцы. Летние отключения горячей воды могут прекратиться в России лет через 5-7. Очень оптимистичная перспектива, хотя, правда, сразу подчеркивают, что коснется поначалу это только новых домов, то есть речь про новостройки, и только в крупных городах России, но хотя бы начнут с этого. Вот такую перспективу уже озвучили в Думском комитете по строительству и ЖКХ и пояснили, что отказ от отключений летних станет возможным только после замены где-то примерно 70-80% всех изношенных труб. Ну и, например, к 35-му году, подчеркивают, в целом по стране сроки отключения в принципе планируют сократить вдвое. Сейчас, напомню, норматив по отключениям горячей воды — это 14 дней, но очень многие уже регионы перешли на цифру 10. Тут нам всем в помощь, конечно, обновление, новые технологии, это хорошо, хотя есть и обратная сторона, безусловно. И вот тут по поводу техноинноваций есть не просто новость, а уже диагноз. В Италии зарегистрировали первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Заболевшая 20-летняя барышня из Венеции, которая на практике заменила живое общение с людьми разговорами с нейросетью, ИИ-бот давал девушке ответы, которые та хотела слышать. Это создавало у нее иллюзию эмоциональной близости и безопасности. Вот эти все формулировки — это, собственно, уже из врачебного документа. В итоге зависимая от нейросетей молодая итальянка из Венеции перестала общаться с людьми вообще и начала считать чат-бот своим единственным другом. Доктора, которые внимательно посмотрели, что с барышней происходит, сравнили, вот теперь очень внимательно, давайте услышим это, состояние с наркотической зависимостью. И хотя этот случай определили как первый в Италии, то есть речь про уникальную ситуацию, врачи прогнозируют, по крайней мере, в Европе рост числа подобных пациентов, хотя бы потому, что по данным Евростата, вот только за прошлый год генеративный

0: ИИ использует уже 2/3 европейцев, причем прежде всего в возрасте от 16 до 24. Это модно, якобы. Вот вам искусственный интеллект, который все подскажет и во всем поможет.
1: Это потому, что мы с вами немножко все-таки иногда недобры друг к другу.
0: Это сейчас ИИ в тебе говорит?
1: Нет, ИИ наоборот всегда говорит: «Зай, да ты самая лучшая,
2: да, это правда.
1: Ты самая хорошая, ты самая умная, а то, что ты ошиблась, это они все не такие, а с тобой все в полном...» Вот когда мы начнем говорить друг другу, конечно, у нас не будет зависимости от ИИ. Вы все молодцы, рад вас видеть. Едем дальше.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Тут, знаете ли, зависимость в виде отпуска. Вот с чем бороться сложно, когда все это кончается.
2: Правда, правда, да.
1: Вот тут надо, конечно, как-то широкий шаг делать в новую эру до следующего отпуска. Но, друзья, ваши фотографии безупречны, приятно посмотреть. Точно такие же, как и наша музыка. Еще целый час впереди прекрасной музыки, прекрасных историй про майские праздники. Все
2: ну, а
1: здесь.
2: Вы, конечно, да, заходите, пожалуйста, в социальные сети, причем в те, которые вам удобны. Mm-hmm. Все для вас в любом месте, в любое время. Мы будем с удовольствием читать ваши комментарии.

0: 10.07 в столице, это ЛАМ на радио 7 на 7 холмах, и мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Вот один из комментариев, такой достаточно нетипичный.

0: многие отдыхали, но тем не менее, так сложилось, что в маске отмечают день рождения. И так сложилось, что в каждый день рождения у меня работа, пусть и удаленно. Ну, в общем, спасибо, что вы за нас работаете. Спасибо большое. Ну и с прошедшим вас.
1: Нет, с другой стороны, удаленно. Мне нравится хороший комментарий от Олега. Он написал, на велосипеде катался. Все, точка. С другой стороны, человек не мог этого сделать в апреле. Помните, какой у нас был апрель? Не написано, из какого города Олег. А тут... Пожалуйста, все. Велосипед — это хорошая штука.
0: Да, хорошая, согласна. Доброе утро. Наконец-то вы вернулись, без вас было скучно. Майские прошли в дороге, вояж по достопримечательностям Подмосковья. В итоге куча впечатлений, больше 2000 километров. Ого! Пройдено, да, и оторванный бампер. Ну, где-то потеряли по пути. Ну, бывает, бывает.
1: Ну и, конечно, фотографии. Ну, мы не будем вам пересказывать фотографии по радио, потому что это моветон. Можете зайти сами почитать и как раз заодно... рецепты там какие-то собрать. Вот опять же написано, Ольга, удивительный комментарий. Как же хорошо, что майские праздники прошли. Я вот честное слово, пишет она, устала от них. Потому что, говорит, мол, тут шашлыки, там шашлыки, сюда приедешь. Ну, везде, в общем, вот это все. Не понравилось ей, понимаете? А я бы повторил.
0: Слушайте, а некоторые писали действительно, что, мол, не могу столько есть. Ну, сколько же можно?
1: Единственное, что вот Ольга также писала, в кругу семьи 4 мая отметила свой юбилей, не будем цифру называть, и пишет, есть было тяжко, праздники такие. Оль, мы вас с днем рождения прошедшим поздравляем. Ну, 4 мая... Всего лишь там сколько дней назад? Неделю. Все, поздравляю.
0: Так, помимо кучи домашних дел, поездки в ветклинику с собакой. Я волонтер в приюте, вот работаю так, который частично вот в празднике все равно была вот эта самая работа. В общем, грибочки собирала, игристое тоже было. А еще с дочкой посмотрели, наконец, фильм «Взаперти». И я снова после фильма похвалила себя, мол, вот какие матери бывают, а я-то еще ничего. Я супер! Я, пожалуй, тоже посмотрю этот фильм в предстоящие выходные.
1: А Алексей смотрел на землю с высоты птичьего полета, прикрепил видео, красотища там, он летает на чем-то, ну, непонятно, либо это параплан.
0: Мой дельтаплан.
1: Может быть, дельтаплан, может быть, автожир.
0: Что это? Скажите нам, да.
1: В общем, завидуем вам по-доброму, это действительно красотища. Так, очередной набор ваших комментариев через 20 минут, торопитесь, потому что итоги вообще в целом мы будем подводить уже где-то через полчаса, так что пишите, пишите, скорее ждем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Вот есть песня «Вне времени». Вот Backstreet Boys, пожалуйста, можете послушать ее сегодня. Слушали 20 лет назад и будем слушать еще через 20 лет. И она всегда будет звучать так же свежо. А есть тренды, которые обороты набрали, а потом раз куда-то делись. Вот о таких, о том, что сегодня уже начали обсуждать, расскажет Света.
1: Так, тут поговаривают, что Меган Маркл известная, скандально известная. Теперь еще и дизайнер. В общем, на сайте ее бренда, у нее свечи и варенье, я напомню. То есть вот такое очень несовместимое. Появилось еще кое-что несовместимое, а именно появилась размерная сетка для белых футболок. Одевать бизнесменша собралась взрослых и детей вплоть до грудничков. Ну и похвали на самом деле, что там действительно до очень большого размера, а то обычно эти барышни грешат, что, мол, ну, на М, ну, в крайнем случае на L размерная сетка заканчивается. Нет, здесь будет много разных вариантов, и на этом большое спасибо. Так, смотрим. По вселенной «Форсаж» снимут сразу 4 сериала. Информацию об этом подтвердил Вин Дизель. Он же станет продюсером проектов. Сколько там «Форсажа»
0: было? У дедушки
1: сегодня
0: кончаются 5, деньги?
1: Не знаю, 5, 6, 7. Теперь еще и сериал. Не знаю, будем ли мы это смотреть или нет. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вышла тут новость, тоже обсуждали в соцсетях. Мол, мужчины массово записываются на бокс, чтобы отомстить девушкам за отказ. Нет, они не собираются ее бить.
0: Нет.
1: Представил картину. Нет. Ну, в общем, в момент расставания или когда кто-то кому-то делает предложение, у нас же у всех немножко меняется жизнь, да, кто-то корешку бахает, уж простите, что я русским языком. И вот по статистике мужчины в большинстве своем идут заниматься боксом после завершения отношений не по их инициативе. А девушки чаще всего выбирают хобби, игры, женские клубы и другие источники дофамина вместо отношений. Вот так. Надо будет как-нибудь провести опрос и узнать, в какую сторону бросало наших слушателей, наших прекрасных людей, когда, ну, заканчивались, например, отношения.
0: О, это вообще...
1: Да бросало, что
0: 100%,
1: да?
0: Давай на следующей неделе такую тему возьмем. Отличная тема, да.
1: Так, ну, такая новость. Не знаю уж, насколько серьезно к ней относиться, но тем не менее. Тут врачи сказали, мол, работа на пятидневке провоцируют набор лишнего веса. То есть виноваты не те калории, которые мы с вами съедаем, а то, что мы с вами много работаем, испытываем стресс, и нам от этого не очень хорошо.
0: Но все положительную,
1: как конечно, все из-за работы, 100%. Но к положительным еще историям хотелось бы отнести следующее. Тут посчитали и выяснилось, что, ну, там, с 2026 года сначала, да, в брак в столице, в нашем, там, в городе, вступило уже свыше 1300 мужчин и женщин старше 60 лет. А знаете, сколько было самому, ну, скажем так, взрослому жениху?
0: 88.
1: 93.
0: О-о-о!
1: Класс, скажи!
0: То есть, подожди, у меня все впереди получается.
1: Ну, на выданье, в самом расцвете сил. Да. Так, еще одно успеем?
0: Конечно, нет. После этого, Свет, ты все себе можешь позволить.
1: Могу позволить, это очень хорошо. Посчитали, сколько мы тратим, ну, мы, девочки, в Москве, ну, в среднем там, на выход из дома, да, вот если вот, ну, привели себя в порядок, оделись, накрасились, посчитали и косметику, и одежду, и уход, который был применим до этого. Итак, девочки, 150 тысяч рублей. Одежда, украшения, транспорт, кофе, еда. Ой, как будто не выходи из дома.
0: Я сейчас думаю, да? Вот, например, ну где-то в Самаре мужчина послушал эту новость и говорит: москвичку заведу себе. Гулять с ней будем, кофе пить.
1: Из комнаты в комнату. Говорили же, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, да?
0: Нет. Вот знаешь, в какой момент ты спросила, есть у меня время на еще одну новость? Мне надо было сказать нет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Ну а что нам еще для счастья нужно? Еще больше хорошей музыки. Джордж Майкл и Арета Франклин впереди, а еще Мэрайя Кэрри. 10:20 в российской столице. С добрым утром.

0: Кэрри, Touch My Body на радио 7 на Семи Холмах. Половина 11 уже, кстати, в российской столице, но ваши комментарии не заканчиваются, и это прекрасно.
1: Итак, вот очередной из комментариев. На майские праздники путешествовали по Китаю. Строгий Пекин. Не могу назвать его строгим, мне понравилось, классный. Великая китайская стена, яркий Шанхай, жаркий Хайнань и питомник больших панд в Чэнду. Это было великолепно, сообщение в данном случае от Алексея. И тут же ниже Мария пишет, такое ощущение, что вся Россия была в Китае на майские праздники. Ну, правда, слушайте, очень много
0: вторая
1: сообщений.
0: Вторая половина в Ереван летала, это я тоже знаю.
1: Да, да, фотография, да,
0: оттуда,
1: да, да, да.
0: Но вот Светлана собиралась быть в Марокко на международном кондитерском чемпионате. Месяц подготовки, пишет она. В итоге поездка в Москву, 2 дня в аэропорту, отмена рейса, поездка домой. Погоревала, но трудотерапия спасла. Плюс 5 кг от изобилия шашлыка, общение с друзьями, скулы болят от смеха. Стресс, конечно, снят, но осадочек остался. Светлана... Вероятно, вы придумаете свой лучший торт за это время. До следующего чемпионата, имеется в виду.
1: Ну да, ну да. Будем надеяться, что вот просто все к лучшему. Вот никак иначе. Так, очень красивые фотографии. В очередной раз настоятельно рекомендую зайти в наши соцсети.
0: Из Китая,
1: да, нет, не из Китая. Да, мы сегодня очень много обмениваемся фотографиями из майских. И оказывается, многими нашими слушателями, вот кто был в Китае, ну, по одним и тем же точкам, конечно, ходили. Наверняка пересекались и даже, может быть, где-то плечом столкнулись. Впредь будем списываться заранее. Так, всех с прошедшими праздниками. А мы ездили в горы с семьей. Наконец-то 9 мая появилось солнышко, мы урвали эти теплые деньки. Спонтанно сорвались в горы, и это были просто незабываемые выходные. Теплый бассейн, речка, шашлык, горный воздух, контактный зоопарк, прогулки по лесу и многое другое. А главное, мы были только с детьми, и это самое ценное. И на фотографиях такое все семейство на лежаках прям супер смотрится. Мне очень понравилось, прям супер, вы молодцы.
0: Ну и от Юли, надо же как-то на контрасте сработать.
1: Ну давай,
0: от Юли Чижиковой пишет, смотрю на фотографии людей и становится еще грустнее. Отпуск был таким. Вторая половина апреля, дожди. Надеемся на майские, но нет, опять дожди. Ни тебе шашлыка, ни на даче повозиться. Ничего. Пусть вас утешит Элтон Джон, Юль.
1: Ну, что сказать, да.
0: Чем можем, да. Но мы еще через пару минут расскажем вам о кино. В общем, в одиночестве не оставим.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Селена Гомес на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы обещали вам рассказать о кино. И вот, пожалуйста, новости сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: И вот прежде чем сказать об одном из них, хочу рассказать, что в эти майские праздники была в Пекине, и в Пекине находится самый большой в мире парк Universal. И там есть зона, посвященная Гарри Поттеру. Ребята, если когда-нибудь вы будете в Пекине, вам обязательно нужно в этот парк и именно в эту зону. Это просто невероятные эмоции, это чудо, как воссозданная атмосфера. Просто ну, у меня нет слов, но нужно найти их, чтобы рассказать о сериале.
0: Ты Итак, попала сериал. В Слизерин в итоге?
2: Слушай, я бы...
0: Перебил, извините.
2: Ох, да, хорошо. Итак, сериал по Гарри Поттеру ожидаемо продлили на второй сезон еще до выхода первого. Съемки начнутся уже этой осенью, и в основу новых эпизодов ляжет книга «Гарри Поттер и тайная комната». Шоурайнером проекта останется Джон Браун, работавший над первым сезоном.
0: Ну и совсем скоро мы сможем увидеть продолжение сериала «Берлин», а это спин-офф суперхита «Бумажный дом». Оригинал стал просто мировым феноменом и прославил испанские истории об ограблениях. В новом проекте действие перенесется в Севилью, и герои сериала планируют украсть шедевр Леонардо да Винчи и обвести вокруг пальца собственного заказчика.
2: А еще готовится к выходу сериал «Эль», приквел культовой комедии «Блондинка в законе». Оригинальный фильм начала нулевых рассказывал об Эль Вудс, которая, вопреки стереотипам, поступила в Гарвард, чтобы вернуть парня, и в итоге нашла свое призвание в юриспруденции. Новое шоу перенесет нас в школьные годы Эль и покажет, как формировался ее характер. Ну а сам проект стартует 1 июля.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Кокер и One Chain My Heart на радио 7 на Семи Холмах. 10:48, точное столичное. Пора подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио 7.
3: Так, от Никиты сообщение. У нас с семьей были самые интересные майские в нашей жизни. Ведь 1 мая в 9 часов утра у меня родилась дочь.
4: Ух ты.
3: Поэтому, да, в общем, теперь будут самыми незабываемыми эти праздники. Ну и, конечно, приятно, что выписались уже и мои уже дома. Ну, тут лишь стоит добавить с пополнением вас и малышки ваше здоровье. Пусть растет самая счастливая девочка.
0: Так, извините, а рост, вес?
3: Ну, надо же сообщать, да. Доброе утро, чат. Ну чего вы все со своими морями, играми и шашлыками и горами? Мы с котом были уверены, что лучшие выходные были у нас. На фото, конечно, спящий кот развалился на кровати, наглый, лапами вперед. Ну, в общем, красавчик.
0: Давайте вот главным красавчиком сегодня будем вручать призы. Готовы ли все?
3: Да готовы. Да, конечно, готовы.
0: Алена прислала нам это сообщение еще прям очень рано, еще до 8 часов. Она написала, как они со всей семьей отправились разглядывать красоты Южного Урала. В небольшое путешествие. Здесь один нюанс. С 9-месячным малышом. Смотрите, 9 дней, маршрут. Екатеринбург, Соль-Илецк, Аша, Екатеринбург. Сменили ряд климатических зон. От широколиственных лесов до степей, от Среднего Урала до его южных оконечностей. Любовались распустившимися цветами фруктовых деревьев, радовались жизни, пишет, вернулись к себе и вырвались из бытовой рутины. Ален, мы подумали, что это просто гражданский подвиг такой. С 9-месячной...
3: С коляской!
0: С коляской. Совершенно. Причем ребенок-то не вспомнит ничего
3: вообще
0: из
3: точно.
0: Этого. Вообще. Вы потом будете на фотках показывать, и он будет говорить, мои-то меня по камням таскали с коляской, но я их люблю. Ура!
3: Ой, поздравляем вас! И очень полезную в вашем случае вещицу мы вам дарим. Это термостакан от Радио 7. У него на самом деле две крышки. Вот сейчас, когда уезжала на эти майские, прям на себе испытала, насколько классная штука. Во-первых, стильно выглядит, на всех фотографиях просто супер. А во-вторых, есть два варианта. То есть можно с собой сделать себе и горячий напиток, использовав одну крышку, или холодный напиток и уже с трубочкой там что-нибудь все это распивать. В общем, красота эта вся достается вам. Вам, как молодой маме, будет очень и очень полезно.
0: Мы вас поздравляем.
3: Поздравляем.
0: И на
3: поздравляем.
0: Этом, как ни странно, наше первое утро после отпуска и праздников пролетело. Друзья, но у нас эта неделя короткая. Опять же, знаете, не будем разгоняться. Завтра красиво с вами также встречаемся с 7 до 11. Проводим время, интересная тема, любимая музыка. Все это будет. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну а в 17:00 спросите у Олега Машкова, как его майские прошли. Хотя он в соцсетях рассказывал, мы все следили, не знаем, как вы. Все, теперь точно пока, теперь точно до завтра. Всех обнимаем, действительно скучали. Пока.
3: Пока.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Истек срок перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Это произошло сегодня в полночь по московскому времени. Днем далее сегодня Минобороны, администрация президента, эксперты, политологи будут сообщать, каким результатом перемирие привело и привело ли вообще. Предварительно же напомню, что сначала Россия объявляла режим прекращения огня только на 8-9 мая. Затем уже в ходе переговоров с США оттуда последовала просьба продлить это по времени еще на 10-11 число, потому что главное был анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000. И вот перемирие закончилось. Насчет хода обмена пленными от Минобороны еще сообщений нет. Ну, а что касается режима прекращения огня, то сообщалось, что было зафиксировано почти 24 тысячи случаев его нарушения. Для всех 11-классников у нас в стране, кому в этом сезоне в университеты поступать, есть важная новость от Миноборнауки. Теперь будут вводить так называемый день тишины при зачислении в вузы. Что это такое, что важно знать на практике? Прямо в день издания приказов о зачислении все приемные комиссии не будут вносить какие-то последние изменения в заявление согласия абитуриентов, не будут в этот день именно перемещать документы, чтобы поступающие имели четкое понимание своего статуса, а сами университеты завершили процесс зачисления в спокойном режиме, без каких-то дополнительных ошибок. И вторая еще важная инновация, которая будет, эта приемная кампания пройдет по единому цифровому каналу подачи документов от абитуриентов. Сделать это можно будет через портал госуслуг, а не через сайты вузов. В Миноборнауке рассчитываю, что вот такая унификация процесса для всех студентов уберет технические ошибки и путаницу с документами. Соглашение об отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии вступило в силу. В рамках этих договоренностей наши туристы теперь могут въезжать и находиться в этом королевстве на Ближнем Востоке без виз 90 дней в течение года, при условии, что гости не будут работать, получать там образование или жить в Саудовской Аравии. Ну а в свою очередь россияне, которые едут туда как раз по работе, для получения образования, ради проживания, для совершения хаджа, должны будут визу оформить, то есть как это и было, тут ничего не изменилось. Далее, после отмены виз для туристов Саудовской Аравии, дипломаты еще анонсировали, что на очереди Малайзия, Бахрейн и Кувейт. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
3: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
11: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
10: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 13 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Сын упал с велосипеда.

0: Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. А прямо сейчас свежие новости в исполнении самого Марата Бикметова. Привет, Марат.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. В Кремле сообщили о завершающей стадии подготовки визита в Китай Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информация о визите в КНР есть исчерпывающая. Он готовится, а подготовка в настоящее время находится в завершающей стадии. Как рассказал официальный представитель Кремля, по срокам поездки Москва и Пекин проинформируют общественность синхронно. Песков добавил, что визит будет насыщенным по содержанию. Россия и КНР придают ему первостепенное значение. Экономика стран БРИКС уже превосходит большую семерку и обладает значительным потенциалом. С таким заявлением глава Минфин Антон Силуанов выступил в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития. Министр напомнил, что на объединение приходится более половины населения Земли. Силуанов добавил, что сейчас для БРИКС важно добиться экономической динамики не за счет увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическим.

0: экономическому развитию. Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по блокировке Minecraft. В пресс-службе ведомства заявили, что не получали решения уполномоченных органов об ограничении доступа к игре. В СМИ ранее распространилась информация о том, что РКН готовится к блокировке Minecraft, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Ранее в столичном департаменте образования и науки предупредили о мошенниках в Minecraft. Там злоумышленники обманывают детей во внутриигровых чатах. До конца этой недели в Москве установится комфортное весеннее тепло с температурой около плюс 20 градусов. Возможно, кратковременные ливни и грозы. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, к выходным синоптики прогнозируют приход жарких воздушных масс из Средней Азии. Ночью температура будет держаться на уровне 10-15 градусов, а днем воздух может прогреться до плюс 28. Более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю. При этом 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Результаты исследования приводит газета «РУ». Чаще всего такой трудоголизм приводит к постоянной усталости, тревоге во время отдыха и отсутствию интересов, кроме работы. Среди причин переработок называют стремление зарабатывать денег, требования компании, а также желание сохранить работу. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Всем приятного вечера.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: И вот знаете, несмотря на то, что майские праздники остались за спиной, их приятные афтершоки мы с вами переживаем до сих пор в виде четырехдневной рабочей недели, да. Ну и в принципе, надеюсь, вам удалось подзарядиться и отдохнуть так, чтобы сил хватило как минимум до следующих трехдневных выходных. Они уже в начале следующего месяца случатся, так что, друзья мои, улыбаемся и машем, как говорится. Ну а провожать первый рабочий день будем, как и привыкли, под любимые песни, которые во второй половине часа, с вашего позволения, разбавим историей об очередном человеке с большой буквы. Ну а пока же устраивайтесь поудобнее, выдыхайте и смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Тедди Свимс только что дурные сны воспевал в эфире Радио 7. Ну, как воспевал? Скорее жаловался на это безобразие. Равно как и 77% россиян периодически жалуются на дурные сны. Да, вот именно столько, по утверждениям медиков, испытывают проблемы со сном. Ну и чаще всего виной этому оказывается банальная усталость, которую, как ни крути, каждый из нас испытывает. Но зачастую эта самая усталость принимает перманентный формат, серьезно. Вот вроде бы только проснулся, а уже устал. Ну, знакомо же такое, правда? И вот если так, то с днем синдрома хронической усталости, друзья мои, да, такая дата сегодня на календаре имеется, но это не приговор ни в коем случае. Ученые, например, утверждают, что с хронической усталостью очень даже помогает справиться обычная физкультура, которой вполне можно и дома заниматься, правда же? Ну и, конечно, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Сколько ученых книг про это написано. Так что давайте, пожалуйста, там без фанатизма. Ну, сколько еще вам времени осталось труду посвятить? Многим уже меньше часа. Так что как только куранты пробьют 6 по Москве, сразу же ретируйтесь с этого вашего рабочего места, без сомнения. Ну а тем временем в столице уже 17.11. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

на радио 7 Розанна. «Эль Талисман» так называется эта песня. Думаю, даже переводить не нужно, ведь талисман, он и в Африке талисман, как говорится, правда? Только вот отношение к этим самым талисманам, знаете ли, у граждан заметна разница. Причем по поводу полезности таковых мнения примерно поровну поделились. Половина говорит, что мы без талисманов даже шагу не можем ступить, а вторые крутят пальцем у виска. Ну и вот знаете, даже если вы скептически относитесь ко всей этой эзотерике и талисманам, то можно, наверное, прислушаться к психологам, которые говорят, что талисманы на удачу и правда работают. Правда, по мнению специалистов, здесь задействуются не какие-то высшие силы и тонкие материи, нет, а просто человек получает лишнюю порцию уверенности. Ведь когда ты веришь в благоприятный исход развития событий, тем и правда таковой более вероятен. Все-таки от наших мыслей и настроения зависит действительно гораздо больше, чем мы можем подумать. Поэтому, друзья мои, давайте, пожалуйста, будем думать о хорошем, дабы не притягивать к себе всякую ерунду. Договорились? Вот и славно. Ну, а коли так, то можно и к музыке, наверное, вернуться, правда же? И далее в эфире Лана Дель Рей, а прямо сейчас Stereophonics на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В середине 50-х музыкальный мир уже начинал трясти от рук.

0: рок-н-ролльной буре. А этот человек всем своим видом излучал стабильность и спокойствие. Он выходил на сцену так, будто решил заглянуть к соседям на чашечку кофе. А его мягкий баритон, уютный и обволакивающий, до сих пор дарит чувство комфорта каждому слушателю. Наш сегодняшний герой – легендарный Перри Комо. Еще в детстве Перри научился играть на органе, тромбоне и гитаре. Но его настоящая мечта была далека от сцены. Тогда он хотел стать лучшим цирюльником в городе. Да, к 14 годам у Комо уже была своя парикмахерская, где он делал стрижки и пел при этом романсы. Женихи выстраивались к нему в очередь. Пока Перри наводил предсвадебный лоск, они наслаждались еще и бесплатным концертом. Привычка напевать в полголоса позднее превратилась в знаменитый крунинг, то есть тихую, ненавязчивую манеру, которая делает Комо королем телевидения. В 21 год друзья буквально вытолкнули Перри на сцену, заставив его спеть где-то помимо парикмахерской. И это выступление увидел бенд-лидер Фредди Карлоун. Он моментально предложил молодому человеку место у себя в ансамбле. И Перри, никогда ранее не думавший о музыкальной карьере, колебался. Бросить стабильное дело ради гастролей? Стоит ли игра свеч? Но отец, простой заводской рабочий, настоял на поездке. Собственно, таким образом, парикмахерское кресло осталось в прошлом, уступив место радиоэфирам и контрактам. Комо также начал выстраивать отношения с новым тогда медиа, то есть телевидением, и делал это в своей неповторимой манере. Пока другие звезды мерились сложными аранжировками и глянцевыми образами, Перри просто был самим собой. При всей своей публичности Комо провел 65 лет с единственной любовью по имени Розел Беллен и всячески ограждал личную жизнь от прессы. Он был, знаете, прямо настоящим защитником нормальности в этом безумном мире шоу-бизнеса. Перри Комо. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы на Радио 7.

0: Да уж, прям, знаете, не песня, а настоящая исповедь чрезмерно темпераментной женщины получилась у Кайли Минок, которую на Радио 7 послушали. И вот, кстати, смею вас уверить, что совсем уже скоро многие и многие смогут позволить себе очень даже темпераментно так, с молодецкой удалью и криками «Ура!» покинуть рабочее место. Все-таки уже вон 17:47 в столице, так что пора потихоньку паковать вещички. Ну, а на ход ноги мы с вами послушаем Village People и прямо сейчас Scorpions на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
10: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
13: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
12: Большая упаковка, длительный срок хранения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: «Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – «Prime Era». Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
20: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 6 вечера. А вот и свежие новости в исполнении Марата Бекметова. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Владимир Путин заслушал доклад об испытании ракетного комплекса «Сармат». Его в режиме видеоконференц-связи представил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Президент поздравил его и всех военнослужащих с успешным пуском «Сармата». Кроме того, Владимир Путин указал на создание перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире. Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце текущего года. Посол Пакистана заявил о скором подписании соглашения с Россией об упрощении визового режима. Документ будет завизирован во время приезда в Москву премьер-министра страны Шахбаза Шарифа. По словам посла, Исламабад и Москва готовят также договоры о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры. Они будут рассчитаны на следующие 5 лет. В частности, будет подписано соглашение о российских инвестициях в медицинский сектор и промышленный сектор Пакистана. Операторы «Большой четверки» заключили соглашение с мессенджером «Макс». Оно предусматривает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Т2» смогут получать коды подтверждения и сообщения от компании. Такие уведомления будут распределяться по защищенным папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления», отмеченным знаком верификации. Москвичи в текущем году чаще всего вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Уточняется, что чаще всего девушки выходят замуж от 23 до 28 лет, а мужчины от 25 до 30. Самый популярный возраст у невест 26 лет, у женихов 28. Ну а больше всего браков в столице с начала года заключено между 23-летними женихами и невестами. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и покупки в интернете. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже, а основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. В воскресенье оказалось менее затратным днем, причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Как же все-таки прекрасно, когда рабочая неделя начинается со вторника. Ну, право слово. Казалось бы, только-только впряглись, а завтра уже и среда. Угу. Так что, получается, выходим из майских мы довольно плавно, можно даже сказать, в развалочку. И предлагаю по возможности особо не ускоряться. Как минимум этот вечер давайте проведем размеренно и с удовольствием, это обязательно. Ну, а таковое мы много чем будем стимулировать в этом часе. Например, совсем скоро поиграем в третий лишний, затем послушаем лайфхаки от нашего тревел-эксперта, трепетной Ольги Яковины. Ну и, конечно же, все это под любимые песни. А тем временем в столице уже 4 минуты 6 пополудня. Всем привет и, несмотря ни на что, все-таки добрый вечер.

Келвин Харрис и Сэм Смит на радио 7 Promises, или «Обещание», по-нашему так называется песня, в которой лишний раз напоминается, мол, обещать — это совсем не значит жениться, да. Ну, тут уж, знаете, смотря кто обещает. Вот, например, я свое слово держать привык и уже дважды в этот коварно расставленный капкан попадался. Так что можете смело доверять слову вашего покорного слуги. И если уж скажу, что победитель сегодняшней игры «Третий лишний» отправится в Кремль, значит, так оно и будет. Ну и на кону, соответственно, сегодня два приглашения в Государственный Кремлевский дворец, где 17 мая, то есть в ближайшее воскресенье, на главной сцене страны дают балет «Раймонда» в исполнении театра «Кремлевский балет». Так что, если желаете грядущее воскресенье украсить искусством, то

прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение, которое вы отправите через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет бухгалтер из Москвы по имени Елена. Елена, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, я надеюсь, вам удалось всячески отдохнуть на майских праздниках. Вы теперь полны сил, правда же?
2: Да, правда, конечно.
1: Ну, а то, мне кажется, вот бухгалтер такая работа, что нельзя даже туда подходить не отдохнувшим. А вот, Елена, как вы думаете, кем бы вы были, если бы не бухгалтером? Может быть, есть какая-то профессия мечты?
2: Если бы не бухгалтером, наверное, я была бы... Даже не знаю, мне кажется, защитником животных или что-то такое, ветеринаром, может быть.
1: Очаровательно. Елена, ну и это я таким образом, знаете, пытался подвести к тому, что тема нашей сегодняшней игры будет профессии. И вот скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием профессии? Тримидатор, брейдер или балкер? Что лишнее, что не профессия. Тримидатор, брейдер и балкер.
2: Брейдер, да?
1: Брейдер, да, брейдер.
2: Да, это я знаю, это кто косички плетет.
1: Браво, Елена! Это просто, знаете, вы меня в самое сердце своим ответом сейчас поразили. Правильно, вычеркиваем. Остается тримидатор и балкер.
2: Тримидатор — это...

0: это что?
1: Я не знаю, кто. Мне кажется, это тоже профессия.
0: А балкер? Что же это такое, если не профессия? Давайте разбираться.
1: А балкер? Честно говоря, такого слова не знаю. Но мне кажется, это не профессия.
0: И вам абсолютно правильно кажется. Потому что если тримедатор – это человек, который стоит в очереди вместо другого человека за оплату, то балкер – это специализированное судно, которое предназначено для перевозки сыпучих грузов, всякие уголь, зерно или что там еще имеется. Браво!
1: Вот оно что, будем знать.
0: Да, Елена, и знаете, пожалуйста, что 17 мая занимать вам не рекомендуется в это воскресенье. Отправляйтесь в Кремль смотреть балет Раймонда в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а мы возвращаемся к музыке, и далее в эфире появится Мика, а прямо сейчас Мадонна на Радио 7. Добрый вечер.
2: Вечер на 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. С этой недели для россиян стала максимально доступна одна из интереснейших стран мира – Саудовская Аравия. Долгие годы она оставалась закрытым королевством, увидеть которое могли только паломники во время хаджа, да бизнесмены, приехавшие по рабочей визе. Но в 2019 году границы начали постепенно открывать для обычных туристов. И с тех пор туризм в королевстве активно развивается. Появляются новые отели, курорты, маршруты и всяческие спецпредложения. А 11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом въезде. И теперь отправиться в Саудовскую Аравию можно вот прямо в режиме «сел и поехал», даже если речь идет об одиноких незамужних барышнях. Правда, прямых рейсов в Эр-Рияд из России пока нет, но с июля обещают запустить. В королевстве, где до сих пор еще мало кто побывал, очень много интересного. Суперсовременная столица с небоскребами, классными музеями и древними замками из кораллового известняка. Курортный город Джидда с самым высоким в мире 300-метровым фонтаном и старым городом, похожим на картинку из сказок Шахерезады. Оазис Алюла с набатейским пещерным городом Мадаим Салих из списка ЮНЕСКО, которому больше 2000 лет. Правда, во все эти места лучше ехать осенью. А во время летней жары стоит съездить в горные районы, например, Асир, Аль-Баха или Таиф, где нет изнуряющей жары. А вот в священные города Мекку и Медину до сих пор могут попасть только мусульмане-паломники. Важно помнить, что в Саудовской Аравии запрещен алкоголь. Его нельзя ни ввозить, ни покупать. А туристам желательно прикрывать коленки и плечи везде, кроме пляжей и курортных зон, и сдерживать страсть на публике. Но такие же правила действуют и во многих Эмиратах. И отдыхать это совершенно не мешает. Проверено.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: На Радио 7 Оливия Дин, которая только что пела, мол, влюбиться — это элементарно, просто пара пустяков. Ну и оно действительно так, друзья мои, потому что все эти ваши амуры и купидоны, они настолько коварство преисполнены, что, мама дорогая, вот представьте, едете вы сейчас в потоке домой, ничего не подозревая, а посмотрели в окошко, увидели кого-то и поняли, вот оно, то самое, и все, любовь случилась. Вот у меня есть парочка, которые уже долгие годы вместе, именно так и познакомились в дорожном потоке. Так что главное, мне кажется, не бояться влюбляться. Это действительно не так страшно. А в результате игра очень даже стоит свеч. Ну, как правило. А тем временем в столице уже 18:47, и под занавес этого часа послушаем Bee Gees, а прямо сейчас The Rolling Stones на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
2: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
2: Может, перейдем на Bittrex24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
2: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
0: Bittrex24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета.

0: Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве почти 7 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Марата Бикметова. Привет, Марат.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Регулирование маркетплейсов необходимо, чтобы не допустить монополизации рынка. Как пишут ведомости, со ссылкой на вице-премьера Александра Новака, онлайн-торговля за 3 года выросла более чем в 2,5 раза. Ранее сообщалось, что в России создадут реестр маркетплейсов, его будет вести Минэкономразвитие. Площадкам из списка необходимо будет идентифицировать продавца через госреестры, прежде чем допустить

0: платформу. Также необходимо будет проверять карточки товаров. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Таиланд остается одним из самых популярных направлений у россиян. С начала этого года страну посетили больше 900 тысяч граждан России. Мессенджер Макс анонсировал прямые эфиры и стримы авторам каналов. Они станут доступны летом. Как пояснил гендиректор платформы Фарид Куснаяров, прямые эфиры и стримы будут непосредственно в чатах и каналах. Сейчас эта возможность реализована через интеграцию с ВК-видео. В июне-июле планируется также запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года мультиаккаунт с возможностью быстрого переключения между профилями, в том числе между личным и рабочим чатами. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Российский хоккеист успешно защитил диссертацию о методах подготовки игроков. Он сравнивал тренировочные процессы в России и Северной Америке. Овечкин пришел к выводу, что в России делают упор на технико-тактическую базу, а в США и Канаде на развитие скоростно-силовых навыков. Он предложил сочетать такие подходы. Это позволит добиться наилучших результатов. Российские ученые создали омолаживающий сыр. В его состав входят полезные вещества, усиливающие антиоксидантную защиту организма. По словам разработчиков, такой продукт может помогать профилактике возрастных изменений и снижать риски деменции, диабета и ряда других заболеваний. При этом специалисты напоминают, даже полезный сыр – это продукт с высоким содержанием жиров, и его стоит употреблять умеренно. Это были новости на Радио 7. Далее Олег Машков. Всем приятного вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем 20-й час уж наступил, и 2 минуты, как он это сделал. Если вдруг кто-то заплутал в календаре, что после майских совсем не удивительно, то позвольте напомнить, вторник сегодня мы с вами провожаем, 12 мая. Ну и знаете ли, как всегда, по вторникам в этом часе ждем в студии нашего эксперта от психологии, главреда портала psychologist.ru Александра Акулиничева, который продолжит в эфире отвечать на вопросы из ваших писем. Ну, а вторую половину часа мы украсим психологическими изысканиями. А пока давайте вернемся к лучшей музыке на все времена. Если, конечно, никто не против. И далее в эфире появится Туви Лу, а прямо сейчас Джордж Майкл на Радио 7. Добрый вечер.

солнечное регги от группы Laid Back мы с вами только что на Радио 7 послушали. Между прочим, терапевтического характера песня, знаете ли, да? Ну, получается так, потому что исследования ученых показывают, что ритмы и мелодии регги способствуют улучшению настроения, помогают справляться с тревогой, стрессом тем же самым, будь он не ладен, да и, в принципе, негативные эмоции регги успокаивает. Ну, а также этот стиль музыки может вызывать чувство радости и оптимизма. Регги, кстати, часто используется в музыкальной терапии для создания у пациента атмосферы расслабления и самоосознания. Да. А вот шотландские ученые недавно проверяли воздействие музыки на собак и выяснили, что именно музыка регги оказывает на наших четвероногих друзей успокаивающее воздействие, снижает частоту сердцебиения у собачек, ну и, в принципе, делают животных более спокойными. Так что имейте в виду, попробуйте как-нибудь на досуге своего шерстяного с помощью регги успокоить. Ну, а вдруг и правда работает? И, знаете, мне кажется, если это таким образом действует на собак, то на человека и подавно. Поэтому давайте продолжим нашу музыкальную терапию и через пару минут послушаем Стинга, а прямо сейчас Дэмьен Райс на Радио 7. Добрый вечер.

Sting на Радио 7. All This Time, или «Все это время», если по-нашему. Глубоко личная песня, которую Sting посвятил своему отцу. Вот, кстати, друзья мои, сегодня буквально наткнулся на одну психологическую статью, в которой утверждается, что если отец уделяет общению со своим отпрыском хотя бы 15 минут в день, то якобы этим он уже перекрывает необходимый минимум в общении с ребенком. Но здесь тоже оговорочка имеется. Это должны быть 15 минут в день качественного общения. Не вот когда папа там в телевизоре одним глазом и другим за ребенком приглядывает. Нет,

нормального человеческого общения. Ну, а, собственно, большинство папенек в нашей стране эту норму перевыполняют, потому что по результатам недавнего исследования выходит, что на общение со своим детенышем у нашего брата ежедневно выделяется аж целых 20 минут в день. Да, у матерей чуть больше получаса, 34 минуты, если быть точным. Это вот именно общение по душам. И, знаете, казалось бы, мелочи, пустяки, катастрофически мало времени, правда? Но что-то мне подсказывает, что даже этого времени, если на ежедневной основе, должно хватить, чтобы как минимум объяснить маленькому человеку, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и, в принципе, вот по зернышку в ежедневном формате засеивать эту благодатную почву чем-то разумным, добрым и вечным нужно. Так что давайте, друзья мои, хотя бы понемногу, но постоянно уделять время нашим детенышам. А если делать это под музыку Радио 7, то уверен, удовольствие гарантировано обеим сторонам коммуникации. И далее в эфире появится Pink, а прямо сейчас Лима и Том Нови на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Точка зрения» на «Радио 7».
1: И очередное письмо кого-то из слушателей мы сегодня разберем, потому что в студии появляется наш эксперт от психологии, главный редактор портала psychologist.ru Александр Акулиничев. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Дарья пишет следующее: 27 лет нашей слушательнице. У меня золотая медаль, красный диплом юрфака, магистратура, работа по профессии с 18 лет. Но, по ощущениям, я ничего не добилась, кроме скромной зарплаты в 100 тысяч. У меня нет ни денег, ни путешествий, ни отношений, ни карьеры. На фоне девушек в соцсетях, у которых все это есть, я чувствую себя ничтожеством. Не могу смириться с мыслью, что я потратила лучшие годы на учебу и работу, а в итоге не получила того, ради чего старалась. Кажется, что все было зря.
2: Дарья, хороший вопрос. Мне кажется, в вашем вопросе очень много витальной энергии, такой жизненной. Чувствуется, что у вас-то все точно будет хорошо, потому что на месте вам не сидится, и вы чрезвычайно энергичны, это круто. Ну, слушайте, любое сравнение – штука крайне относительная. Вот вы пишете, что 100 тысяч вы получаете скромные, а даже вот Олег засмеялся немного на этом моменте. Очевидно, как бы мы понимаем, что 100 тысяч далеко не для всех звучит как скромная сумма. Все как бы бывает очень по-разному. Наверное, в сравнении с теми, кто не вылезает с Мальдив или Сейшел, 100 тысяч действительно скромно, но поверьте, значительная часть россиян живет и на меньшие деньги, и даже есть те, кто чувствует себя при этом успешным. Так что здесь сравнения неуместны, просто отставьте их в сторону. Нужно ли вам еще стараться? Еще больше преуспевать и что-то делать нового, я не знаю, тут это зависит от вашей профессии и так далее, но я крайне рекомендую вам потрясающую книжку современного российского философа Алексея Соловьева под названием «Эпоха выгорающих супергероев». Алексей там очень классно расписывает, как само современное общество заталкивает нас в эту парадигму бешеной гонки. Мы торопимся куда-то, получаем какие-то новые корочки, новую 1000 подписчиков во всех соцсетях. В общем, куда-то бежим, бежим, бежим, и в итоге выгораем в какой-то момент и хотим просто присесть. Вот на обложке этой книжки изображен такой супермен, который развалился в углу, уже не имея никаких вообще сил подняться. И вот это вот мы с вами. Начните с того, чтобы принять свои достижения, что вообще-то к 27 годам вы очень много чего добились, уже неплохо зарабатываете, обеспечиваете себя, у вас еще есть куча времени на то, чтобы дальше развиваться и совершенствоваться. И дальше, признав свои заслуги и оценив себя как классного специалиста и талантливого человека, поставьте себе более-менее конкретную цель. Чего вы хотите, собственно? Вы хотите суперуспеха, который доступен очень немногим, или есть какая-то цель, которую вы реально можете достичь, и к ней есть какие-то шаги, ведущие напрямую? Посмотрите, дайте себе возможность побыть с этими мыслями, кто я, куда я иду и так далее, и отсечь момент, где на вас действует общественное давление, а где действительно включена ваша реальная потребность.
1: Спасибо, Александр. И позвольте, дамы и господа, отрекомендовать. Уже 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве состоится конференция «Psychologist. Территория свободной мысли» на тему «Психология будущего». Вместе со звездными спикерами Ольгой Василенко, Еленой Новоселовой, Игорем Маном, Ириной Ковалевой и многими другими узнаем, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен.
0: Точка зрения.

0: Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера.
1: А прямо сейчас Марат Бикметов с самыми свежими новостями к этому часу. Марат, привет.
2: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека 14 мая. Как пишет Интерфакс, тему обсудили на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракции. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Она работает на этом посту с 2016 года, и ее полномочия истекают в этом году. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать должность больше 2-5-летних сроков подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. 11 новых медицинских специальностей появятся в России с 1 сентября. Согласно проекту приказа Минздрава, в обновленном списке значится нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр хотят включить новые направления. Это медицинская биология, медицинская психология и не только. Также из реестра исключат устаревшие должности, среди них диабетолог и подростковый психиатр. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля. В Аторн заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале. Число зарубежных гостей, прибывших в Россию, превысило 292 тысячи. Это на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные предоставили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на информацию погранслужбы ФСБ. Больше всего туристов приехали из Китая. Рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. В преддверии летнего сезона мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей. Злоумышленники оформляют фальшивые ресурсы под Артек, смену и турфирмы. Жертв заманивают низкими ценами, ложными сообщениями о дефиците путевок. Как только родители переводят деньги, преступники исчезают. Эксперты советуют перед оплатой проверять адрес сайта, читать отзывы и звонить напрямую в лагерь или турфирму. Синоптики предупредили жителей столицы о тумане в ночь на среду. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, прогнозируется ухудшение видимости до 100-500 метров. Предупреждение будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра завтра. В связи с этим автомобилистов призвали быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Это были новости на Радио 7. Всем приятного вечера.

0: вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Вечер... Чуть не сказал понедельник, господи. Вечер вторника мы с вами провожаем, друзья. Да, вот вы только начали рабочую неделю и уже практически добрались до ее середины. Завтра экватор случится. Мне кажется, не худшая из возможных перспектив. Это правда. Ну а пока давайте постараемся конкретно этот вечер прожить с удовольствием. Которое, смею вас уверить, без музыки Радио 7 откровенно невозможно. Так что оставайтесь с нами. И далее вместе послушаем группу Queen, затем Фаррелл Уильямс в эфире обязательно появится. Ну а прямо сейчас Селин Дион на семи холмах. Добрый вечер.

хочешь быть счастливым? Просто будь им. Да, вот если коротко, то об этом только что Фаррелл Уильямс и пел в эфире «Радио 7». И, казалось бы, совет дельный и подкупающий своей простотой, но подходит он не всем к великой скорби. Во всяком случае, женщинам вот подобный алгоритм действительно не всегда помогает. Потому что, как утверждают психиатры, которые провели недавно исследование, сезонная депрессия, то есть вот это весеннее и осеннее, у женщин встречается аж в 4 раза чаще, нежели у мужчин, да. При этом чаще всего страдают этим безобразием дамы 20-25 и 50-55 лет. Ну и, собственно, единственное, что эскулапы советуют, так для профилактики подобного состояния не стесняйтесь обращаться к врачу, если вдруг видите, что настроение ну просто никак не выправить, и даже музыка «Радио 7» не помогает, то отправляйтесь к доктору, вдруг что-то вам и толковое присоветуют. Ну, а со своей стороны продолжу настаивать на музыкальной терапии. И далее в эфире появится Риана, а прямо сейчас сэр Элтон Джон на «Радио 7».

Да, причем от лица изменяющей стороны только что Риана пела на радио 7. Мол, ох, как же это тяжело и со всех сторон неприятно совершать те самые левые повороты на дороге своей жизни. Ну, естественно, знаете ли, ложь, она ничего хорошего человеку не приносит. Хотя бы начиная с того, что когда мы обманываем, в организме начинает активно вырабатываться кортизол, так называемый гормон стресса. Ну, а если обманывать долго и постоянно, то представляете, в каких практически промышленных количествах этот гормон будет в нашей жизни присутствовать. Ну, действительно так. А вот ученые, между прочим, утверждают, что все люди врут. Вот абсолютно. Причем мужчины немного больше. Женщины это делают. Если дамы оказываются соврамши 3 раза на дню, то мужчины уже в среднем около 4. Да. Ну и знаете, я вот, конечно, можете по-разному мои слова воспринимать, но сейчас вот, положа руку на сердце, истинную правду вам скажу. На Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена. Ну а если не верите, то оставайтесь с нами и в этом лично убедитесь. Далее в эфире появится Йохана, затем Майкл Болтон. Ну а прямо сейчас Aerosmith на Радио 7. Добрый вечер.

Майкл Болтон на радио 7 пел сейчас, мол, когда мужчина любит женщину, ну и дальше идет перечисление всех возможных видов счастья для человека. Ну, наверное, действительно так. Единственное, что хочется отметить, что это счастье 100 крат больше, когда и женщина любит мужчину в ответ, причем того же самого, который любит и ее. Вот мне кажется, в этой взаимности действительно кроется секрет вселенского счастья, во всяком случае, одной из его неоспоримых слагаемых. Так что вот этого счастья вам и позвольте пожелать. Ну, а все остальное обязательно приложится. А тем временем в столице уже 20:40. Всем привет и прекрасного вечера под музыку Радио 7.

0: Ну вот знаете, каждый раз, как слышу эту песню, перед глазами встает конверт от винила завода апрелевских грамм-пластинок, где песня Демиса Руссоса «From Souvenirs to Souvenirs» была переведена как «От сувенира к сувениру». Но нет, все-таки «От воспоминания к воспоминанию». Именно так эта нетленка переводится на русский. Ну и надеюсь, что день уходящий оставил вам как можно больше хороших воспоминаний, нежели каких-то альтернативных. Но, как бы там ни было, время еще есть, чтобы запомнить этот день с лучшей стороны, и пускай она будет музыкальной. Ну, серьезно. Далее, вас ждет лучшая музыка на все времена, причем в формате целый час, только музыка без пауз и перерывов, так что наслаждайтесь. Ну, а мне позвольте откланяться, как всегда, до завтра будем прощаться. Завтра поутру опять-таки встречаем Диму Пимена и Свету Молодцову. Ребята, 7 часов вас ждут в эфире, так что присоединяйтесь. Ну и, собственно, все. Отличного всем вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: go to number one.
1: Весна в нашем городе.

0: Присоединяйтесь к официальному телеграм-каналу «Радио 7 на Семи Холмах». Живое общение. Делитесь мнением. Обсуждайте важное с вашими любимыми ведущими. Привилегии. Приглашение на главные культурные события. Эксклюзивы. Подарки, достойные самых взыскательных. Официальный телеграм-канал «Радио 7 на Семи Холмах». Пространство для ценителей яркого отдыха и содержательного общения.
1: Let's go, girls.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут недавно Денис Лизин рассказывал о том, как в Лондоне приготовили гигантский тирамису. И мы будем уточнять у вас, друзья, есть ли блюдо в вашей жизни, от которого невозможно было оторваться.
1: Ну и, разумеется, для вас самые вкусные песни, самые-самые лучшие игры и наша синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ L номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11

Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Утро на семи холмах. Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.